0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонты аспирационной установки в конвертерном цехе. Перелив чугуна из ковшей в миксеры позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евраз НТМК. Более 100 юных каратистов собрал традиционный турнир памяти Валерия Бубнова, который прошел в Заречном Свердловской области. Команда из Качканара вновь подтвердила свой высокий уровень подготовки, завоевав сразу несколько золотых и серебряных медалей. По итогам соревнований в копилке качканарских спортсменов первое место Лев Макрушин и Александрия Кинжусманова, второе место Иван Коротков, третье место Анна Терезова и Павел Никифоров. Качканарская команда не первый год успешно выступает на этих соревнованиях, пишет портал «Качканарский четверг». Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают сланцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. В Екатеринбурге соберутся ведущие кинематографисты. В Доме кино стартует масштабный проект «Сделано на Урале». На протяжении 5 дней зрителям будут бесплатно показывать новинки регионального кинематографа. В афишу вошли лучшие игровые, документальные и анимационные ленты авторов из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского и Краснодарского краев. Фестиваль приурочили ко Дню российского кино. Помимо кинопоказов в Большом зале, эксперты проведут круглый стол по развитию регионального проекта. Посмотреть фильмы и встретиться с режиссерами уральцы смогут абсолютно бесплатно с 24 по 28 августа. Для посещения сеансов необходима лишь предварительная регистрация на сайте Дома кино. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня немного облачно. 14 градусов утром, днем воздух прогреется до 19, но дожди не ожидаются. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Погода.

0: Эх, настоящие, настоящие улыбчивые, настоящие радостные люди. Это кто? Это здесь мы.
1: Это мы. Это мы. А вы что думали?
0: Нет, а мы думали все-таки, вообще, да вообще все, кто сейчас уже бодро идут на работу, а такие люди есть. Я знаю, я их видел утром, полчаса назад, тоже мчался сюда.
1: Да, ну на самом деле, да. Ну, во-первых, доброе утро.
0: Доброе утро, Тагил, доброе утро, Качканар.
1: Да, во-вторых, с вами Алина Геринг, Александр Данилов. Ну и в-третьих, мне нравится посыл этой песни. Я вот, когда мне тяжело, я бы хотела ее переслушивать. Ошибаться нормально. Иногда вот не прощаю себе, понимаешь?
0: Да ты что?
1: Ошибки.
0: А вот, кстати, ошибаться нормально, да, но прощать нужно.
1: Ну вот я буду слушать эту композицию и буду вкладывать в свой мозг.
0: Вот,
1: да, ну что, значит, у нас осень все ближе.
0: Ну что ты, лето все меньше.
1: Лето все меньше. Значит, 19 августа, 7:12 на наших эфирных. Что сегодня говорим, о чем? Говорим о прекрасном празднике, Всемирный день фотографии. Будем сегодня обсуждать ваши галереи в телефоне.
0: Угу, да, заглянуть бы в галерейку телефона, бы, да. Свою бы заглянуть, да? Да еще бы в чью-нибудь заглянуть. Это самое, что интересно. А иногда, знаешь, иногда лучше не заглядывать.
1: Да, вот иногда лучше не надо. Да, в общем, выясняем, каких фото в вашей галерее больше. Заходи уже прямо сейчас во ВКонтакте. Уже у нас запущен опрос, голосуй.
0: О, я вижу. Я главный герой.
1: Ну и, конечно, присылай фото без контекста, а мы попробуем угадать, что за история за ним стоит, за этим фото.
0: Ух ты.
1: Да. Чем загадочнее кадр, тем интереснее, так что присылай.
0: Солнечный луч, пробивающийся среди свежей травы.
1: Да, да, а мы будем угадывать, в каком месте, в какое время это фото было сделано.
0: Как интересно.
1: Вот такой челлендж мы запускаем, так что да, напоминаю, во ВКонтакте комментарии, присылай фотографии, а мы будем угадывать.
0: Так, я тогда сейчас...
1: Что за история за вашим кадром стоит?
0: Да, я сейчас тогда прямо первый постараюсь запостить, что-нибудь отправлю.
1: И что, я должна буду угадать?
0: Да.
1: Когда ты это снимок сделал?
0: Где был, да. Ладно, я подскажу, подсказку сделаю. В воскресенье, вот совсем недавно, есть у меня там фотографии, скину.
1: Но они приличные?
0: Да, конечно, все природа. Все природа.
1: В общем, да. Ну и, конечно же, новости.
0: Новости? Ну, это будет который
1: случай. Ну и, конечно же, музыка.
0: Да. Ну, новости тоже хорошие?
1: Новости потрясающие.
0: То, что было вчера, ты уже подготовила?
1: Да нет.
0: Ты же нашла.
1: Нет, да, я буду искать сейчас.
0: Вы бы знали, как Алина быстро ищет новости. Ух, это просто вообще, это просто фантастика. Это просто, эти как они, фокусы. Вот. Фокусы.
1: Фокусы.
0: Ладно, фокусы, ладно. Гудини, фокусы. Дуа Липа уже играет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
6: Нижний Тагил. 2026 год.
7: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Так.
1: Так, друзья, предлагаем устроить ревизию вашей галереи в телефоне.
0: Отличная идея.
1: Срочно.
0: Отличная идея. Там можно чего, много почистить, много что-то.
1: Много чего найти. Значит, к чему это я все? Во-первых, Всемирный день фотографии прекрасно сегодня отмечается. Всех фотографов. Я поздравляю.
0: А мы все в душе сейчас фотографы.
1: Ой, это точно. Ну и, во-вторых, мы запускаем челлендж такой небольшой. Значит, заходите во ВКонтакте, видите наш опрос. Конечно же, голосуйте. Но потом, следующий шаг. Открываем комментарии и отправляем ваше любимое фото или фото, ну, вообще, какое вы захотите. А мы с коллегой Александром Даниловым будем угадывать, что за история стоит за этим снимком.
0: Да,
1: а вы потом напишите, правду мы сказали или нет.
0: Ну, если вы не стесняетесь, можете номер телефона свой написать, нам перезвонить.
1: Мы вам позвоним.
0: Ну, или сами позвоните нам.
1: Да.
0: Или сами позвоните нам.
1: В общем, мы хотим общаться. Давайте общаться и показывать ваши фотографии у нас в группе во ВКонтакте. Так что
0: я уже
1: ты вот уже там что-то...
0: Да-да-да, я уже нашел, сейчас все будет.
1: А, ну я тогда буду угадывать, что...
0: А, точно. Да. Так, ладно, следующий выход. Алина угадывает, где я был в воскресенье.
1: Ладно.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Так, мы продолжаем.
1: Я не могу, это что за...
0: Что?
1: В общем, ребят, отмечаем день фотографии. Бегом во ВКонтакте, у нас запущен опрос. Кидайте ваше любимое фото, присылайте фото без контекста, а мы будем угадывать, что за история за этим фото стоит. Так что бегом-бегом. А пока мы коллега тут отправим фотографии, мы не сговаривались. Я сейчас буду угадывать, в каких обстоятельствах сделаны эти фотографии. Я не понимаю, вот вторая фотография, там просто ты в поле лежишь или что?
0: Ну, контекст, зачем? Контекст, не будем разговаривать,
1: так,
0: не говорить.
1: Ладно.
0: Так, что ты там видишь?
1: Значит, что я вижу? Ладно, раз я со второй начала, давай тогда продолжим. Я вижу высокую траву, ты как будто бы на уровне этой травы, я предполагаю, что ты присел в поле. А что, чтобы что?
0: Ну, слушай, какая у тебя бурная фантазия,
1: чтобы,
0: а?
1: Чтобы...
0: Чтобы что?
1: Я не знаю.
0: Слушай, ну не знаю, чем можно заниматься где-то там в траве.
1: Может быть, ты выронил...
0: Что-то я выронил? Да. И, может быть, я что-то искал, может быть, я кого-то ждал, может быть... Я где-то шел, где-то полз, где-то лежи, либо...
1: Нет, подожди, ты
0: что-то
1: не поле,
0: встречал.
1: Я там

0: Ну-ка,
1: на
0: да,
1: заднем, на заднем фоне из-за кустов вижу какое-то здание.
0: Да, да ладно, я там не видел никаких зданий.
1: Нет, нет, кажется, значит, нет. Ну, в общем, я думаю, что ты просто ехал, остановился и решил набрать полевых цветов своей второй половины.
0: 100% попадание. Офигеть, как ты так?
1: Нет, ты серьезно?
0: Я все серьезно? Ты это сейчас серьезно? Ты не это догадалась?
1: Ну
0: это
1: я просто. Ну да.
0: Да, так
1: да.
0: Да? Да, да, так и надо.
1: Нет,
0: и было.
1: Ты шутишь.
0: Я тебе серьезно говорю, да.
1: Ну там нет ни одного цветка.
0: Ну, цветки были левее, да. Здесь мне на фотографии понравилось, что-то роса была. Роса. Что там роса. Они там на камере. Ну, роса плохо видна.
1: А, ну да, я вижу ее.
0: Да, ну как будто я здесь росу фотографировал, но контекст этой фотографии абсолютно точно. Ничего себе!
1: Попало?
0: Вообще 100%
1: попало. Отлично. Значит, первое фото. Ну, это явно ты едешь в аэропорт. Ну,
0: да.
1: Красивый туман.
0: Туман был в тот день просто да. шедевральный, я тебе скажу.
1: Да. Ну и третья фотография. Я, если честно, почему-то подумала, что ты стоишь тоже около аэропорта и ждешь въезд в Кольцово.
0: Ну, все верно, да. Тут уже, соответственно,
1: я,
0: есть предыдущие фотографии.
1: Я эту дорогу... Я тут каждую ямку знаю.
0: Ну, вот это было легко. Было легко. Так, ладно. Ну что, тогда сейчас с тебя будут фотографии?
1: Да, да.
0: Ну и, конечно же, с наших слушателей. Давайте-ка, смотрите, как Алина классно угадывает. Особенно все, что связано с аэропортом, самолетами. Это легко ей дается. Так что давайте-ка что-нибудь посложнее. Будем ждать с удовольствием ваших фотки.
1: Да, присылайте фото без контекста или ваши любимые фото, а мы будем угадывать, где, в каких обстоятельствах это было сделано. Но вы потом пишите, угадали мы или нет.
0: Совершенно верно.
2: Включайся. Утро.

0: 2026 года выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
0: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, Эбен, значит, говорит о том, что нужно двигаться. Двигаться, забыл зачем, за будущим. В будущем, а мы тут в прошлое решили оглянуться. Ну как решили? Татьяна Пономарева нам прислала фотографию.
1: Да, все почему? Потому что мы отмечаем сегодня день фотографии и просим вас в комментарии в нашей группе во ВКонтакте отправлять ваши любимые фотографии или фотографии без контекста. А мы с коллегой в свою очередь будем отгадывать, что это за фото, когда оно было сделано и вообще, а вы напишите. Да. Правда это или нет?
0: Правда или нет? Да, если мы все правильно поняли, Татьяна Пономарева, правда, отправила в личную группу в ЭКО-радио, ну, не суть. В общем, тут фотография от нее есть. Давай угадывать.
1: Ну, давай.
0: Так, секундочку, открываем.
1: Это что?
0: Алин, ну что, как ты думаешь?
1: Это что-то из бурной молодости.
0: Да, ну-ка давай опишем для наших слушателей. Описывайте, пожалуйста.
1: Значит, два молодых человека.
0: Очень молодых.
1: Стоят на руках.
0: Так.
1: Это что-то из брейкданса немного.
0: Это точно, да. Это элемент брейкданса. Они выполняют, не помню, как называется это действие. Ну, в общем, это элемент танца брейкданса.
1: Коллега, я придумала тебе новый челлендж.
0: Не надо, я...
1: Будешь делать я такие больше... же движения.
0: Ну, я тебе немножко открою тайну. Я этим занимался в детстве, примерно.
1: Серьезно?
0: В таком же возрасте. Да, я сначала вообще подумал, что это я, может быть, кто-то меня там...
1: Нашел, да,
0: съемка,
1: в архиве.
0: Да, но на самом деле нет, да. Было популярно этот вид танца в 90-е, начале нулевых где-то еще, ну, в конце 90-х. В конце 90-х, когда Дабуги Крю выпустили свой... клип, забыл, как называется.
1: Нет, ну фотография на самом деле очень атмосферная. Она сделана...
0: В спортзале. Видно, что в спортзале.
1: Да подожди, это не спортзал, это на улице.
0: Да нет, смотри, вот здесь, видишь, разметка. Разметка, значит, это спортзал какой-то. А может быть, теннисный корт? Нет?
1: Это на улице, это где-то во дворе, мне кажется, на улице.
0: Значит, это на каком-то на,
1: да, это, корте. Да, это какая-то спортивная площадка.
0: Спортивная площадка.
1: Ну, значит, просто я думаю, что ребята устроили батл.
0: Я скажу так, нет, это не батл.
1: Не батл?
0: Это парное выступление, потому что они стоят параллельно друг другу. Значит, они работают вместе в паре.
1: Ага.
0: Я тебе точно...
1: А, ты шаришь в этой теме?
0: Да, если бы это был батл, то они бы смотрели друг на друга лицом.
1: Ага.
0: А здесь они работают в паре. То есть есть смысл в том, что сделать эти все элементы синхронно. Это смотрится красиво, классно. Так, ну, пацаны, классно, молодцы.
1: Я на теперь деле... хочу видео этого танца.
0: Татьяна, надеюсь, мы отгадали. Ну, где это было, можете написать нам, ну, я, в принципе, с Алиной согласен. Да, это где-то на улице, на какой-то
1: да,
0: спортивной
1: на улице
0: площадке.
1: Это, да, 100%.
0: Ну, скажу так, спортивная площадка шершавая, значит, они какие-то катания или еще что-то не делали. Они только верхний брейк-данс, скорее всего, танцевали, и средние, вот эти низы. Но это все равно хорошо, это классно. Татьяна, это... ждем от вас комментарии и новые фотографии от наших слушателей, да?
1: Да, да, в комментариях.
0: В комментариях. Твой день. Сделай его ярче.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
5: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
6: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Гороскоп на Экорадио.
1: Так, время 7.55, мы почти в следующем часе, но сейчас расскажем про то, что говорят звезды. Кстати, звезды говорят, что сегодня в среду будут решать не громкие события, а небольшие совпадения и вовремя замеченные возможности. Вот какие будут...
2: Приятно. Да. Ну что, овны, узнаем, что там у вас. Среда Давай. Может предложить неожиданную паузу там, где вы рассчитывали быстро получить результат. Ответ задержится, встреча перенесется или другой человек попросит дополнительное время. Но вы не воспринимаете ожидания как препятствие. Овны, понимаю, это раздражает. Пауза тоже может быть частью движения вперед.
1: Тельцы, сегодня вам стоит внимательнее присмотреться к вещам, которыми давно
2: Коллега,
1: пользуетесь по привычке.
2: Да. Соберись.
1: Собираюсь. В общем, тельцы, тем, что пользуетесь по привычке, присмотритесь внимательнее к этим вещам. Это касается не только покупок, но и услуг, подписок, бытовых решений, а даже некоторых договоренностей. Возможно, обнаружится возможность отказаться от лишних расходов или заменить неудобный вариант более выгодным.
2: Близнецы, среда принесет много коротких разговоров, однако среди них окажется один действительно важный. Возможно, человек между делом сообщит информацию, которая поможет решить давно зависший вопрос. Поэтому сегодня стоит не только говорить, но и внимательно слушать.
1: Раки, вам сегодня может понадобиться обозначить личные границы. Возможно, человек из близкого окружения слишком привык рассчитывать на вашу помощь, время и постоянную доступность. Не нужно доводить ситуацию до конфликта, но спокойно отказаться от предложения стоит.
2: Львам сегодня может представиться возможность исправить первое впечатление. Возможно, человек, с которым раньше не удалось найти общий язык, снова окажется рядом по работе или личным обстоятельствам. Ну а после обеда, возможно, небольшая победа, которой захочется поделиться. Выбирайте людей, способных искренне порадоваться вместе с вами.
1: Девы, сегодня звезды вам советуют не пытаться довести все до идеала. Ваша задача сделать информацию удобной для дальнейшей работы, а не построить совершенную систему.
2: Весам сегодня может поступить предложение, которое одновременно заинтересует и заставит сомневаться. Не ищите немедленного ответа у друзей и знакомых. Чужие советы окажутся слишком противоречивыми. Но в личной жизни среда подходит для небольшого совместного приключения после работы. Прогулки, новые места или незапланированный ужин – все подойдет.
1: Ну а скорпионам в течение дня возможно провокация на эмоциональный разговор. Кто-то попытается добиться от вас немедленной реакции. Возьмите паузу, особенно если чувствуете раздражение. Ну а вечером хорошо заняться чем-нибудь практичным, что позволяет увидеть конкретный результат.
2: Стрельцам сегодня может стать тесно в привычных рамках. Даже знакомая работа покажется однообразной, мысли начнут уходить к путешествиям, новым занятиям, большим переменам. Не принимайте скуку за знак, что необходимо немедленно менять жизнь. Попробуйте добавить новизну в обычный день.
1: Козероги. Среда подходит для перераспределения обязанностей. Не нужно ждать момента, когда накопится раздражение. Спокойно обсудите, что можно передать другим людям, и передайте это.
2: Водолеям. Среда способна подарить неожиданного союзника. Человек, которого вы считали равнодушным к вашей идее, может предложить помощь или поделиться полезной информацией.
1: Ну а рыбам сегодня важно различать интуицию и тревожные предположения. Если что-то кажется подозрительным, сначала найдите факты и только потом делайте выводы.
0: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

drums. Экро радио.

0: Педагоги получат премии за успехи в олимпиадах и других конкурсах. На это направили почти 22 миллиона рублей. Распоряжение о выплатах по итогам учебного года подписал губернатор Денис Паслер. Так, на выплаты школьникам предусмотрели чуть более 12 миллионов рублей. 60 победителей областных конкурсов в интеллектуальной, спортивной, творческой и социальной сферах получат по 30 тысяч рублей. Еще 142 победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 40 тысяч. Премии по 70 тысяч предусмотрены для 55 призеров заключительного этапа, а 9 победителей финала получат по 100 тысяч рублей. В сетевой рознице цены на красную икру лососевой путины 2026 года достигли рекордных значений. Килограмм икры нерки продается за 18,5-23,5 тысячи рублей, киты за 16,5-22,5 тысячи, горбуши за 14,5-20 тысяч рублей, сообщил Интерфаксу руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Для сравнения, прошлогодняя икра сейчас стоит заметно дешевле. Рост цен связан с резким сокращением вылова лосося на Дальнем Востоке. В России могут ввести обязательную маркировку картинок, аудио и видео, которые создал искусственный интеллект. Это следует из проекта поправок к закону об искусственном интеллекте и гражданскому кодексу. Документ подготовили после принятия закона в июле. При этом в проекте не сказано, кто должен ставить отметку, если контент сделал один человек, а публикует другой. Отдельного наказания за отсутствие маркировки тоже нет. Пока не ясно и то, кто будет это контролировать и должна ли отметка сохраняться при переносе файла между платформами. Названы самые популярные направления в России у туристов осенью. В список вошли Подмосковье, Ленинградская область, Татарстан и регионы Северного Кавказа. Кроме этого, увеличивается турпоток в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Абсолютными лидерами по количеству проданных путевок стали Москва и Санкт-Петербург. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слот ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: Так, сервис Яндекс.Погода говорит нам, что сегодня на Среднем Урале будет немного облачно, осадков нет. Уж хорошо. Северо-западный ветер умеренный. Температура утром 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19.

0: Так, Оливер Хелденс, только что новинка. Новинка с непроизносимым названием. Не буду даже утром
1: Так.
0: Умеет он делать музыку лучше. Иногда лучше слушать, чем говорить, что называется.
1: Это точно.
0: Это точно.
1: 19 августа. У нас уже, уже среда. И настало время рассказать, какие праздники сегодня отмечать.
0: Да. Начинайте, Алина.
1: А что у нас?
0: А сегодня яблочный спас. Перебить.
1: Ого.
0: Вот это да.
1: Да, яблочный спас. Здорово.
0: Яблочный спас, да. Спасет нас яблоко от всего. Только вот сейчас, к сожалению, яблоко блокируют, да, везде. Ну что,
1: да.
0: Что?
1: Я просто читаю, что нужно делать. А, нельзя выполнять тяжелую работу по дому или в саду.
0: Отлично,
1: сегодня.
0: Отлично. А учитывая то, что сейчас роботы есть, можно это все на роботов отдать.
1: Да.
0: Все-таки не зря пел электроник.
1: Ну, ссориться, ругаться нельзя, шумно веселиться, отказывать в помощи тоже нельзя.
0: Mm-hmm.
1: А что нужно делать?
0: Что? Ну-ка.
1: Проявлять доброту, приготовить угощение, загадать желание.
0: Шарлотку сделать, наверное, обязательно.
1: Ну да.
0: Яблочный же спас.
1: Как-то так. Значит, что у нас еще? Всемирный день фотографии, естественно. Мы решили, что просто так этот праздник не оставим.
0: Не оставим.
1: У нас во ВКонтакте уже запущен опрос, но он непростой.
0: Он золотой, яблочный, да.
1: Опрос есть, голоса есть, но еще мы хотим запустить такой челлендж необычный. Присылайте ваши фотографии, ваши любимые фото, ваши фото без контекста, а мы будем пробовать угадать, что за история за этими фотографиями стоит. Участвуйте, отправляйте.
0: Будет, да, нам очень интересно, вам, может быть, тоже будет интересно узнать, что мы думаем о вас на ваших фотографиях. Но на самом деле, я вам скажу, это не так уж и сложно оказалось. Я уже отправил свои фотографии, Алина с первого раза прямо контекст разгадала.
1: Да, я все разложила по полкам, где, что, когда и с кем ты был.
0: Сейчас Алина уже тоже отправила фотографии свои, я в следующем выходе тоже постараюсь обсудить их, понять, где они сделаны. Так, нам еще присылала фотографии Пономарева Татьяна.
1: Да, только в личные сообщения мы посмотрели. Но мы вроде отгадали, в принципе.
0: То есть там два молодых человека танцуют брейк-данс на какой-то площадке спортивной. Ну и мы что-то угадали, да? Спортивная площадка школы номер 100.
1: Мы почти молодцы. Значит, вот такой челлендж сегодня. Отправляй фотографии, будем ждать. А что еще? День космических собак отмечается сегодня.
0: Белка
1: и Стрелка. В этот день, в 1960 году, советский корабль «Спутник-5» с собаками Белка и Стрелкой успешно совершил суточный космический полет, да, вернулся на Землю.
0: Ну, тут ты смотри, а вот все вот этих вот кошачьи праздники какие там, день кошки с серыми глазами, день еще, а тут вот,
1: наконец!
0: Собаки прямо, космос, покорение космоса, космические собаки, Белка, Стрелка, какие же вы классные, вообще собаки классные. И кошки, и звери, и все остальные.
1: Все, да вообще все классные. День почтовой марки еще.
0: Марки, да. Марок сейчас...
1: Кто-то коллекционирует.
0: Днем с огнем не сыщешь, что называется.
1: Но кто-то коллекционирует.
0: Кто-то коллекционирует, да. Хорошо. Марки — это хорошо, помним их. День превращения в бабочку. Это как? Это

0: когда ты из этой, из ящерицы, не скажу, из гусеницы превращаешься в ящерицу, да. в бабочку. Ну что, то есть это день преображения, когда никак не в среду преображаться. То есть ну, мы все немножко гусеницы до среды, а после среды мы уже все такие вау.
1: Ой, да, уже как-то там уже, там уже и пятница где-то на горизонте, ты крылья расправляешь свои, да?
0: Красивый такой же становишься, все уже. Ну что, наверное, на этом остановимся, на этой красоте, потому что тут что-то много
1: праздников там. Да, в общем, выбирайте, какой праздник по душе именно вам. Ну и не забывайте отправлять фотографии во ВКонтакте под нашим опросом, а мы будем угадывать, где эти фотографии были сделаны.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Официальный дилер «Хавейл» «Аками Тагил» объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене. От 3

0: 249 тысяч рублей и комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуск комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 7979-7RUS. Что это значит, интересно?
1: Ну, это же не... 7979-7RUS?
0: Да.
1: Но это же... номер, скажи мне, код региона 797.
0: А, питерский, да?
1: Да, по-моему.
0: Точно, точно. А то я помню, я что-то застрял в эти 812.
1: Нет, это московский. Московский.
0: Как ты все знаешь? Ты молодец какая. Так, ладно, разобрались. Айсгергерт и Зиверт, оказывается, поют про московский регион. Хотя в словах-то вроде про Питер что-то говорят. Ладно, бог с ним, судья. Про какой они поют? Лучше про... Они про 196-й регион пели, да?
1: Да, или про 96-й.
0: 96-й, или
1: 66-й.
0: Рус-рус, да. Так, ладно, движемся дальше. У нас короткая информация на правах рекламы для тех, кто думает, куда пойти учиться после 9-11 классов. Итак, информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор

0: Выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, дом 70, второй этаж. Звоните. Телефон в Нижнем Тагиле 230 100 ровно. Еще раз номер телефона 230 100 ровно. Код города Нижний Тагил 34-35. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Так, ну что, с выпускниками разобрались, куда учиться мы сейчас пойти узнаем. А сейчас я хочу узнать, где у нас Алина была.
1: Да.
0: У нас челлендж.
1: Да, у нас челлендж. Мы продолжаем отмечать Всемирный день фотографии. А как мы его отмечаем? Вы отправляете фотографии свои нам во ВКонтакте, в официальную группу, в комментариях.
0: Да, мы посмотрим и постараемся отгадать, где вы, какой-то контекст вообще,
1: что происходит.
0: Так, мы уже сделали свои фотографии, отправили. Я отправил в прошлом часе, Алина тоже только что. Давайте-ка смотреть. Я посмотрю, что здесь на фотографиях. Итак, первая фотография. Алина стоит в желтом жилете на фоне самолета с надписью Airlines. Я так предполагаю, что это Урал Airlines.
1: Ну в каком?
0: Хотя у них, по-моему, расцветка должна быть красная, а здесь расцветка синяя у самолета. Ладно, это я не очень большой специалист, но в каком-то большом-большом павильоне, это, скорее всего, ангар.
1: Так.
0: Ну, значит, я могу предположить, что это аэропорт Кольцово.
1: То есть в аэропорту?
0: В аэропорту. Хотя, слишком там все как-то вот красиво. Я думаю, что, может быть, даже это не Кольцово, а, может быть, это какой-нибудь Дубай или еще что-то.
1: Но ты что-то куда-то не туда поехал. Сильно круто.
0: Ладно.
1: Первый вариант мне нравится больше.
0: Ах, какая ты молодец, наша ты это патриотка. В общем, ладно, Алина готовится к рейсу, так назовем этот.
1: Алина готовится к рейсу. Ну, слушай, нет, ты не прав. К рейсу я тут не готовлюсь, я вообще еще тут даже не летала ни разу.
0: А что там делаешь?
1: Это я обучаюсь. Это обучение нас привели в ангар. Я еще в этом желтом жилете, да. Нас учили открывать, закрывать багажники у самолета.
0: Как маленьких детей.
1: Я тут такая загадочная стою, смотрю на этот самолет и вся в мечтах, еще в предвкушении своей работы, которая только предстоит. Это обучение.
0: Хорошо, ладно. Так, далее фотография очень даже загадочной комнаты, черная комната. С зеленым чем-то на стене и два стула такие, как режиссерские стулья.
1: Свет, камера,
0: да. Ну, тут становится мне все очевидно. Это, конечно же, студия. Это какая-то студия, но я знаю контекст. Я знаю контекст, что Алина проходила обучение на Шаболовке, ну, это там, что касается радио, но и телевидения. А где, что у нас в Москве про телевидение связано? Останкино. Вот тут я же хитрый, я тут увеличил, тут написано Анкина.
1: Анкина.
0: На заднем фоне, да, телевизор, да, Анкина написано. Так, я так понимаю, что это ты сфотографировала студию, в которой проходило обучение, очень атмосферно.
1: Да, ты прав. Это следующий этап моей жизни. Да, мы тут учились читать по суфлеру.
0: А, вот эта большая штука висит,
1: да,
0: похожа на телевизор, это суфлер.
1: Да, отлично, давай
0: все
1: дальше.
0: Ясно.
1: Тут ты прав.
0: Так, далее у нас Алина стоит на берегу какого-то пляжа красивого, там закат или рассвет, держит букет цветов в черном платье, в коротком, как у Шанель, и с великолепной прической. Я вообще боюсь предположить, где ты. Ну, наверняка это где-то на каком-то в курорте, соответственно, это либо Дубай, либо это Сочи.
1: Нет.
0: Таиланд.
1: Да.
0: Ага, да, вот солнышко похоже, да, на тело.
1: Так, а почему я стою на пляже с букетом цветов?
0: Ну, значит, тебе кто-то подарил этот букет цветов? Скорее всего, тот, кто оплатил путешествие.
1: Ну, это не, ты не считаешь странным дарить букет цветов на пляже? Просто подарить букет цветов.
0: Ну, а
1: какой контекст должен быть?
0: Так, значит, тебе предложение сделали там.
1: Какой ты молодец! Вообще.
0: Ну, я бы сделал так же, а что? Вывести девушку и в романтичном месте сделать.
1: Да,
0: ну,
1: молодец.
0: Слушай, ну я бы из твоих подсказок бы, наверное, не дошел. Хорошо, спасибо, что ты меня немножечко это скорректировала.
1: Да, это был новый этап в моей жизни.
0: Так, ну и что еще? Финалочка. Так, Алина стоит где-то в каком-то солнечном месте. На фоне ее развивается американский флаг.

0: Почки.
1: Но я стою с какой-то папкой, бумажкой.
0: Да, но за забором. То есть ты стоишь, то есть весьма вероятно, что ты где-то около, либо в Америке, либо около этих консульства американского.
1: Ну, либо-либо.
0: В Америку ты, я сколько... А, чтобы в Америку попасть, нужно в консульство зайти сначала. Значит, ты стоишь на фоне, значит, ты в консульстве, так, ты держишь какую-то синюю бумагу заламинированную с папочкой документов в костюме строгом, а это значит, что ты не на отдыхе, это значит, что ты в консульстве.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.
0: Так, да, заговорились мы, нам же напоминает уже музыка,
1: ну,
0: что пора.
1: Ну, ты прав, я здесь стою и счастливая, довольная, с голубой бумажкой, которая означает, что ваша виза одобрена.
0: Вот так вот, наша виза одобрена. Так, мы одобряем ваши фотографии.
1: Да, мы ждем их.
0: Еще в ближайшие пару часов мы это все сделаем. Ну и вообще в течение часа отправляйте. Наши линейные ведущие тоже с удовольствием обсудят вас. И можете звонить, кстати, нам по телефону 96 2015. Обсудим вместе. Присылайте сначала фото, а потом звоните.

0: Вот это номер на Эльдо-радио.
1: Да, долго не будем томить. Вот это номер, традиционная игра в это время. Автомобилисты, если сейчас будут ваши цифры, с вашим госномером, то звоните по телефону 96-00-15.
2: Да, генератор случайных чисел уже запущен, и давай его остановим прямо сейчас. Отлично, 674 сегодня и следующей комбинации 647, 764, 746, 467 и 476. Если именно ты обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15 и получишь крутой подарок от Экорадио.
1: Да. И фотографии нам.
2: Да, и фотографии нам присылайте, чтобы мы наконец-таки их отгадывали, разгадывали, как настоящие детективы.
1: Как настоящие детективы, как настоящая нейросеть.
2: Да. Так, у нас прилетела еще одна фотография, правда, в личные сообщения.
1: Да, поэтому она такая маленькая, мы можем посмотреть ее, нам переслали наши редакторы. Да. От Татьяны Пономаревой.
2: Значит, мы попытаемся ее описать. Это...
1: Я не знаю, как это называется, как это правильно называть. В общем, это когда стоит баннер, и там отверстие для голов.
2: Для лица.
1: Для лица.
2: Да.
1: Жутко звучит.
2: Да, как бы не очень. Отверстие для лица, и вы такие счастливые, довольные. Подставляете свое красивое лицо, и вот.

0: бац, вы уже герой мультфильма, или бац, вы уже на какой-то красивой локации. Вот. В общем, я, если честно, думала, что такого уже нет.
1: Есть, ты как, ты что?
0: Да,
1: ничего прикольно получается. Вот здесь от Татьяны, значит, фотографии. Так, что здесь из

0: Значит, на переднем фоне стоят, как бы, ну, мужчины, я так понимаю, или кто-то, ну, кто-то без, ну, как в шляпе, значит, мужчины.
1: И это какой-то как фестиваль какого-то напитка.
0: Да, пенного напитка мы делаем вывод, потому что девушка, которая сидит на бочке, она такая, ну, характерными чертами...
1: В характерном костюме для,
0: фрау, да.
1: Для пенного фестиваля.
0: С немецкими, да. И, в общем, они держат, да, такой напиток пенный. Но, кстати, тут я угадываю два известных логотипа тагильских.
1: Да? Ну, мы не будем рассказывать.
0: Да, но
1: в общем, это как...
0: вы их точно видели, тагильские. Но значит, это какой-то фестиваль тагильский, я думаю.
1: Да, фестиваль.
0: В Тагиле, видимо, проходил какая-то из фирм. Компании
1: проводила
0: его, да. И здесь можно было сфотографироваться. Ну, лиц мы не можем угадать, честно. Лица, которые здесь стоят, ну, красивые,
1: в общем,
0: нам не знакомы.
1: Удивительно, что я даже не знала, что у нас в городе проводят такие фестивали.
0: Ой, да ты что?
1: Да я видишь, я просто не в теме.
0: Это да, это у нас частенько бывает.
1: Ну, здорово. Ну, в общем, как-то так. Но я напоминаю, что у нас вот это номер 676-467-746-764 и 647. Если именно у тебя такой автомобильный номер, то бегом, звони 96-2015 и получай крутой подарок от Экорадио.
0: Да, ну что, включаем обратный отсчет.
1: Ну что, видимо, у нас подарок остается 5.
0: Давай, последние 5 секунд, 5, ну 4, как
1: 4. 3, 2, 1.
0: Быстро 2-1.
1: В общем, я уверена, что завтра кому-нибудь обязательно.
0: А у нас есть входящий?
1: Отлично.
0: Давай попробуем.
1: А уже кому-то повезло.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Добрейшего утра. Так, что-то у нас...
1: А, вот не...
0: Ага, все-таки нет. Все-таки нет, к сожалению, увы и ах. Ну что ж, ладно, мы сделали все, что могли.
1: Ну, все, что в наших руках.
2: Включайся!

0: скучно.
1: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
0: Мам, давай въем сам.
2: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
3: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
4: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
5: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
6: Ух, какие скидки!
7: Еще и подарки!
8: 33 комода, щедрые выходные!
7: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
8: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
9: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов. Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
10: Реклама ООО «Тагилавто», не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, так, ну что же, звезды говорят нам сегодня про середину недели. Среда. Алина, начинайте.
2: Итак, овнам. Овнам среда может предложить неожиданную паузу там, где вы рассчитывали быстро получить результат. Ответ задержится, встреча перенесется, но вы не воспринимаете ожидания как препятствие. Пауза тоже может быть частью движения вперед.
1: Тельцам вторник может напомнить о старом обещании, а вот в профессиональной сфере сегодня особенно полезно заниматься практическими вопросами, расчетами, закупками, документами и конкретными договоренностями. Вы сможете заметить условия, которые раньше осталось без внимания.
2: Близнецам среда принесет

0: Много коротких разговоров, однако среди них окажется один действительно важный. Возможно, человек между делом сообщит информацию, которая поможет решить давно зависший вопрос.
1: Ну, а раком сегодня может понадобиться обозначить личные границы. Возможно, человек из близкого окружения слишком привык рассчитывать на вашу помощь, время или постоянную доступность. Не нужно доводить ситуацию до конфликта. Спокойный отказ или предложение другого времени вполне разрешит ситуацию.
0: Львам сегодня может представиться возможность исправить первое впечатление. Возможно, человек, с которым раньше не удалось найти общий язык, снова окажется рядом по работе или личным обстоятельствам.
1: Ну а девам сегодня звезды советуют не пытаться довести все дела до идеала. Ваша задача сегодня – сделать информацию удобной для дальнейшей работы, а не строить совершенную систему.
0: Весам сегодня может поступить предложение, которая одновременно заинтересует и заставит сомневаться. Не ищите немедленного ответа у друзей и знакомых. Чужие советы окажутся слишком противоречивыми.
1: У скорпионов сегодня в течение дня возможна провокация на эмоциональный разговор. Кто-то попытается добиться от вас немедленной реакции. Возьмите паузу, особенно если чувствуете раздражение.
0: Стрельцам сегодня может стать тесно в привычных рамках. Даже знакомая работа покажется однообразной, а мысли начнут уходить к путешествиям, новым занятиям или небольшим переменам. Но вы не принимайте скуку за знак, что необходимо немедленно менять жизнь. Возможно, вам просто давно не хватало свежих впечатлений.
1: Ну а козерогам сегодня полезно внимательно посмотреть на собственную нагрузку. Возможно, некоторые дела вы продолжаете выполнять исключительно потому, что когда-то взяли их на себя. Среда подходит для перераспределения обязанностей. Не нужно ждать момента, когда накопится напряжение.
0: Водолеям среда способна подарить неожиданного союзника. Человек, которого вы считали равнодушным к вашей идее, может предложить помощь или поделиться полезной информацией.
1: Ну а рыбам сегодня важно различать интуицию и тревожные предположения. Если что-то кажется подозрительным, сначала найдите факты, а только потом делайте выводы.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия.

0: покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» «Осмота Тагил». Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 9 часов утра. Всем доброе утро.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонты аспирационной установки в конвертерном цехе. Перелив чугуна из ковшей в миксеры позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евраз НТМК. Более 100 юных каратистов собрал традиционный турнир памяти Валерия Бубнова,

0: который прошел в Заречном Свердловской области. Команда из Качканара вновь подтвердила свой высокий уровень подготовки, завоевав сразу несколько золотых и серебряных медалей. По итогам соревнований в копилке качканарских спортсменов первое место Лев Макрушин и Александрия Кинжусманова, второе место Иван Коротков, третье место Анна Терезова и Павел Никифоров. Качканарская команда не первый год успешно выступает на этих соревнованиях, пишет портал «Качканарский четверг». Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают сланцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. В Екатеринбурге соберутся ведущие кинематографисты. В Доме кино стартует масштабный проект «Сделано на Урале». На протяжении 5 дней зрителям будут бесплатно показывать новинки регионального кинематографа. В афишу вошли лучшие игровые, документальные и анимационные ленты авторов из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского и Краснодарского краев. Фестиваль приурочили ко Дню российского кино. Помимо кинопоказов в Большом зале, эксперты проведут круглый стол по развитию регионального проекта. Посмотреть фильмы и встретиться с режиссерами уральцы смогут абсолютно бесплатно с 24 по 28 августа. Для посещения сеансов необходима лишь предварительная регистрация на сайте Дома кино. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагарда». Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня северо-западный умеренный ветер, умеренная магнитная буря и солнечно утром. Днем появятся небольшие облака, но осадков не ожидается. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до +19.

Космом поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо.

0: Так, всем огромнейший привет еще раз.
1: 9:12.
0: Среда.
1: Среда, 19 августа.
0: Утреннее шоу продолжается. Алина Геринг и Александр Данилов здесь отгадывают сегодня фотографии. Почему? Потому что?
1: Потому что сегодня Международный день фотографий. У нас челлендж все утро и весь день. Отправляйте ваши фотографии, любимые, интересные, загадочные, в нашу официальную группу во ВКонтакте. Там есть опрос, под опросом комментарий. Вот прям в комментарии отправляйте, а мы будем отгадывать, где, при каких обстоятельствах, как, кто, когда сделал это фото.
0: Да, да. Я думаю, что наши ведущие тоже поддержат это в линейном эфире днем.
1: Да, обязательно.
0: Так что не стесняйтесь и после нас отправляйте, скидывайте. Еще и завтра поговорим об этом.
1: Угу.
0: А пока давайте-ка вспомним, кто сегодня отмечает день рождения, да. Ну что, Алин?
1: Что?
0: Мэтью Перри.
1: Ой.
0: Который, к сожалению, в 23-м году тоже ушел от нас.
1: Но он оставил прекрасную память себе и воспоминания благодаря легендарному сериалу «Друзья».
0: Да, в «Друзьях» мы помним его, а также в фильме «Девять ярдов».
1: «Девять ярдов», да.
0: В общем, он
1: папе снова 17.
0: Это точно. Так, Михаил Башкатов отмечает свой день рождения, 45 лет, почти юбилей сегодня. Это проект из КВН, ребята были на СТС, шел, как эти... Даешь молодежь, да?
1: Даешь молодежь, да.
0: Да, тоже отличные скетчи там, отличные у него роли. Посмотрите, пересмотрите, вспомните, посмеетесь, улыбнетесь. Так, ну и еще не могу пройти мимо такого человека, как Петр Иващенко. Ну, вот так вот сходу как бы никто и не поймет, да, кто это день рождения сегодня отмечает, Петр Иващенко. А это Петр Гланц. Легендарный уже актер озвучки, диктор, один из самых известных российских голосов дубляжа. Мы его все знаем по многим-многим фильмам. Вот давайте один из голосов послушаем.
2: 27:50.
3: А я на работе бумажник не ношу. Костюм же в обтяжку.
2: А.
3: Но могу дать краба.
2: Окей.
1: Ну да, конечно, тут голос во всех почти фильмах мы слышим.
0: Да, даже вот он у нас вот здесь вот есть.
4: Честно, я строю маршрут от балды. Поедем вот так. Ну, для разнообразия.
1: Ну, в общем,
0: узнали, да?
1: Да, известный, слышали, знаем.
0: Дэдпул сейчас,
1: да.
0: И все там остальные тоже много-много.
1: В мультфильмах, кстати, тоже очень часто мы его можем слышать. Поэтому...
0: Поздравляем, тем более у человека сегодня юбилей. Полтишок.
1: Ну а если у вас сегодня день рождения, то мы тоже от всего сердца и от всего Экорадио вас, конечно же, поздравляем.
0: Присылайте фотографии торта.
1: Или торта. Вашей вечеринки с дня рождения.
0: О, да, классно. Только приличная, пожалуйста.
1: Ну да. Хотя в рамках, все в рамках.
0: Не, ну хотя прислать вы можете все что угодно. Только нашим редакторам будет сложно это все. А нет, да, загорят. Ну да, у нас все приличные.
1: Да, между прочим.
0: Между прочим. Ладно, приличные наши. Rocket, Offenbach, дальше Леша Свик.
1: А дальше мы фотографии ваши отгадывать
0: точно,
1: будем.
0: Точно, да, после рекламы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, так, мы тоже летим дальше. Летим дальше по волнам эко-волны. Волнам эко-волны. Что это за тавтология такая, а?
1: Волна эко-волны.
0: Волна-волна. Я волна.
1: Новая.
0: Новая.
1: Так, ну что, у нас день фотографий, так, между прочим.
0: Запутываю, да. День фотографий сегодня, международный день фотографий, достаем.
1: Всемирный, я бы сказала.
0: Всемирный, да.
1: Да, значит, мы решили устроить ревизию вашей галереи в телефоне.
0: Начали с себя.
1: Начали с себя, а вы поддержите.
0: Да, я и Алина уже выложили.
1: Да, что нужно сделать? У нас такой мини-челлендж сегодня. Вы выкладываете фотографию во ВКонтакте, в нашем...
0: В нашей
1: группе под нашим опросом.
0: Да, ну а мы...
1: А мы будем угадывать, обсудим, где, в каких обстоятельствах, кто на снимке, как это было сделано и так далее.
0: Немножко поработаем с Шерлоком Холмсом.
1: Да, да. Ну что, у нас есть фотография Романа
0: Сухорукова.
1: Даже две.
0: Давай начнем вот со второй.
1: Да почему? Ну, давай начнем с первой.
0: С первой? Ну
1: да,
0: давай.
1: Да, конечно. Ну, давай, она давай. Очень яркая и цепляющая. Значит, Роман стоит в синем костюме.
0: В красном галстуке.
1: С
0: микрофоном.
1: С очень важным видом.
0: Серьезный вид.
1: Очень
0: серьезный человек. Серьезный.
1: То есть, как будто бы человек сейчас будет рассказывать...
0: Развитие «Газпрома».
1: Да, стратегия компании на 50 лет.
0: Да.
1: Прямо... А что бы вы думали позади него? А позади него презентация или что-то, экран.
0: Просто розы. Красные розы.
1: А там просто огромный коллаж, целая, я не знаю...
0: Стена. Фото-стена, да, на большом экране.
1: В стиле ретро-пинап, вот такой вот. Там девушки.
0: Девушки, да, лица девушек.
1: Лица девушек.
0: Красивые. Кто составлял? Молодцы, красиво. И Роман красиво смотрится на их фоне с этим красным галстуком, сзади красной девушки.
1: Что интересно, Роман будет сейчас рассказывать. Но это как будто бы он вышел действительно рассказывать о какой-то важной вещи, о каких-то стратегиях, каких-то бизнесах, каких-то... Вот.
0: А презентация пошла
1: немножко... презентация, да, пошла не по плану. Ну, не ту флешку человек взял просто.
0: Да, кто отвечал за...
1: За компьютер, да, включил, ну и все.
0: Ну, я на самом деле думаю, что все хорошо, все прекрасно, не зря он стоит с микрофоном, может быть, он действительно, может быть, он даже, может быть, песню исполняет какую-то.
1: Песню? Ну, а про почему? Девушек?
0: А что?
1: Девчат,
0: там на каждые 9 парней по статистике.
1: По статистике?
0: 10 девчат, еще что-то в этом роде. Но
1: ну,
0: как будто
1: бы
0: задумался, смотрит вдаль, и что-то сейчас будет.
1: О чем-то думает.
0: Да, но в любом случае, Роман молодец.
1: Роман, фотография шикарная.
0: Фотография шикарная, да. Сочетание прям это класс.
1: А если это корпоратив?
0: А может быть, корпоратив? Почему нет? Серьезный корпоратив, да. Потому что человек-то серьезный. Посмотри, у него есть фотография и с нашим мэром. Следующий,
1: здорово.
0: Посмотри.
1: Да, я...
0: Стоят.
1: Благодарственное письмо.
0: Благодарственное письмо, да. Там у мэра у нашего тоже в руках что-то. Что? Нет, не микрофон. А у Романа письмо, благодарственное письмо. Тут уже галстук не красный.
1: Значит... Нет, но на самом деле фотографии как будто бы...
0: Разные,
1: да. Как будто бы Роман на первой фотографии... Выглядит...
0: Постарше. Ну, значит, разные по времени, да. Ну, мне, знаешь, что нравится? У Романа вот на второй фотографии, где он с мэром, у него букет цветов сочетается, опять же, с фоном сзади. То есть сзади, посмотри, какая красивая пальма. И вот они прям вот одинаковые, как будто из одного...

0: Шучу. Нет, подожди, а мне нравится вообще костюм у Романа. Ты посмотри, первый костюм синего цвета, второй фиолетовый, с зеленой рубашкой. Роман, отлично. Ну вы просто вы мастер, законодатель моды. Салатовым галстуком.
1: Стиль прямо у вас в крови есть.
0: Ну, просто потрясающе.
1: Потрясающе, да. Отличные фотографии. Вот, смотрите, не стесняемся, делая...
0: Ну, слушай, Роман, там, смотри, на фоне расписных подносов, между прочим. Может быть, Роман занимается каким-то творчеством.
1: А мне кажется, это он не у себя, а в гостях.
0: Ну, понятно. Ну, благодарственное письмо-то зачем-то ему дали. В какой-то творческой организации, в музее, например.
1: Возможно, даже ему лично мэр вручал.
0: Да, так и есть.
1: Человек знаком с мэром, прямо лично рукопожатный.
0: Благодарственное письмо.
1: Благодарственное письмо.
0: Мне кажется, что Роман связан с какой-то вот деятельностью, которая...
1: Полезное действие.
0: Ну, полезное, да, для нашего города, для нашей молодежи, возможно.
1: Вероятно.
0: Вероятно.
1: Весьма.
0: Да, я считаю, что у Романа активная позиция в делах, и вообще, в принципе, он творческий человек, но...
1: Напишите.
0: Если судить по костюмам, то это точно.
1: Это точно, да. Так, Роман молодец.
0: Роман супер.
1: Роман молодец.
0: Я Роману ставлю лайки сейчас. Давай. На эти фотографии.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Дима Билан, спасибо. Не все в голове удерживается, к сожалению. А часто оно все залетает и вылетает. А вот если ты задокументируешь, зафотографируешь...
1: А причем, что если ты распечатаешь эти фотографии и не в телефоне будешь хранить в галерее, а делаешь альбом, когда вот раньше... вот.
0: Да.
1: Я вообще обожаю пересматривать фотоальбомы. Сколько у родителей, у бабушек, у дедушек были вот эти вот фотоальбомы. Ты приходил в гости, они тебе показывали, рассказывали. Как это мило.
0: Вместе собираешься, садишься,
1: да,
0: на любимый диван, листаешь.
1: Смотришь фотографии, они в телефонах.
0: Там еще что-то написано, какие-то комментарии бывают на фотографиях.
1: Да, сзади. Это вообще, это настолько
0: приятно,
1: приятно, атмосферно и важно. Чтобы мы не просто фотографии в телефоне хранили, надо как-то.
0: Да, я тебе больше скажу. Вот смотри, у нас здесь на пульте лежит фотография, да, моментально мы сделали в прошлом, позапрошлом году, День радио 2025. Вот здесь и диджею, да. Я считаю, что это одна из, это вот прямо одна из самых главных реликвий у нашей студии.
1: Фотография, да, вот она, да, стоит у нас.
0: Распечатанная. Так что да. А как вообще развивалась фотография? Давай вспомним. Так вот я тут открыл, посмотреть, какие вообще... Ну, на фотоаппараты же фотографировали. Вот, допустим, Kodak в 1888 году выпустил первый настоящий ящичный аппарат с рулоном и пленкой. Ну, мы, наверное, все в фильмах видели, да? Слоган «Нажимайте на кнопку, мы делаем все остальное». Превратил фотографию в хобби для каждого.
1: Слушай, я...
0: Потом камеру Leica выпустила. В 25-м.
1: Да, Leica выпустила.
0: Это кинопленка 35 миллиметров стала.
1: Слушай, на самом деле мне тут попадался ролик, ага. В Санкт-Петербурге работает уникальное ретро-фотоателье.
0: Так.
1: Значит, как и мастерская исторической фотографии, можно
0: вот там
1: так
0: на
1: еще сказать.
0: На посеребрённой пленке?
1: Да, где можно сделать снимки в винтажных костюмах.
0: Ага.
1: И... по старинным аналоговым технологиям 19-20 века.
0: Ну...

0: Вот они, наверное, вот в этот ящик фотографируют.
1: Да, да? Там как-то там еще... с жидкостью как-то там они там делают.
0: Там серебристая пластина, посеребрённая пластина. Да, да, да, на серебрённой пластине.
1: Вот. Можно сделать такие фотографии вот в Санкт-Петербурге.
0: Круто. А но... ты знаешь, что там надо стоять долго?
1: Долго, да.

0: Сколько там надо стоять? 5 минут? 10
1: не
0: минут?
1: Знаю.
0: 10 минут не моргая сможешь стоять?
1: Да.
0: Ну, за 8
1: ну, тысяч,
0: тысяч
1: я бы... смогу, да. Да. Но я в путешествии стала сейчас брать пленочные фотоаппараты. Да.
0: Да, где ты его нашла? Кодек?
1: Да, кодек. Да. У меня от родителей достался.
0: А где проявляешь?
1: Так фото.
0: Есть такие штуки?
1: Конечно.
0: О, супер. У меня тоже, кстати, лежит дома Canon.
1: А знаешь, как атмосферно? Отдаешь пленку, тебе через две недели, ну, не через неделю ее отдают, фотографии проявленные.
0: Ага.
1: Как атмосферно вообще?
0: Согласен. Ну, слушай, надо заняться, надо сделать. Вот еще один челлендж придумаем с тобой, да? Давай-ка сделаем фотографии. Так, я еще хотел посмотреть, какие легендарные фотографии делать. Ну, что-то тут сайт не загружается, долго все идет. Вот.
1: Ну, в общем, друзья, мы все к чему? К тому, что фотографии нужно хранить не только в телефоне.
0: Да, давайте-ка мы вернемся к этим...
1: старым добрым
0: старым,
1: традициям.
0: Распечатанным да. фотографиям, да, потому что они хранятся дольше. А то телефон откроешь, там уже то, что было год назад, уже не найдешь эту фотографию, правильно?
1: Правильно.
0: Так что давайте, если у вас свежие фотографии есть, скидывайте к нам в группу во ВКонтакте, мы еще в ближайшие полчасика пообсуждаем, посмотрим.
1: Да,
0: ждем. Кстати, наши в течение дня скидывайте тоже. Тоже все можно сделать. Утро.

0: Авторадио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Так, а Рокстан, спасибо. Так, ну а мы тоже час завершаем потихонечку.
1: Да, и все-таки хотим подвести небольшой итог утренний. Каких фото в вашей галерее больше? Так побеждает у нас...
0: Подожди. Гороскоп у нас побеждает.
1: Гороскоп побеждает, да.
0: Подожди, подожди, подожди, подожди. Накладочки, накладочки, накладки музыкальные. Хотелось как лучше, получилось как всегда. Так, давай.
1: Да, значит, каких фото в вашей галерее больше? Значит, что у нас получается по результатам? Побеждает вариант ответа: дети, семья, домашние любимцы.
0: Ну что же, хорошо, что семья, фотографии семьи в телефоне.
1: Ну
0: хорошо.
1: Да, я тоже проголосовала за этот вариант, потому что у меня телефон весь в моей собаке.
0: Ну, обратите внимание, я главный герой очень вот близко, прямо близко. Так что в течение дня, возможно, что-то поменяется.
1: А ты, кстати, за какой вариант?
0: Я за природу и красивый закат.
1: Ну да, ну судя по твоим этим фотографиям, которые ты отправил нам в комментарии, это как будто бы...
0: Да, так что заходите к нам в группу во ВКонтакте, загляните в комментарии, какие фото в вашей галерее больше, и все, вы поймете о нас, ведущих,
1: да.
0: И наших слушателей.
1: Да, ну а что, ну, как нам сказал прекрасный мужчина, гороскоп на Экорадио, ну а кто мы такие, чтобы ему перечить?
0: Вау.
1: Да, коллега?
0: Ты прям вообще... Да.
1: Да.
0: А, да.
1: Что, овны, поехали. Значит, овнам среда может предложить неожиданную паузу там, где вы рассчитывали быстро получить результат. Ответ задержится, встреча перенесется или другой человек попросит дополнительное время. Не воспринимайте ожидания как препятствие. Вообще, пауза тоже может быть частью движения вперед.
0: Так всегда так и бывает. Иногда надо встать, передохнуть и дальше двигаться. Ладно, движемся вперед вместе с тельцами. Тельцы, сегодня стоит внимательнее присмотреться к вещам, которым давно пользуетесь по привычке. Да, тельцы. Это касается не только покупок, но и услуг, подписок, бытовых решений и даже некоторых договоренностей. Возможно, обнаружится возможность отказаться от лишних расходов или заменить неудобный вариант более выгодным.
1: Близнецам среда принесет много коротких разговоров, однако среди них окажется один действительно важный. Поэтому сегодня стоит не только говорить, но и внимательно слушать.
0: А ракам сегодня может понадобиться обозначить личные границы. Возможно, человек из близкого окружения слишком привык рассчитывать на помощь раков. Так что пришло время уменьшить свою доступность.
1: Вот так вот.
0: Вот так.
1: Угу. Львам сегодня может представиться возможность исправить первое впечатление. Возможно, человек, с которым раньше не удалось найти общий язык, снова окажется рядом по работе или личным обстоятельствам. Но вы возьмите все в свои руки.
0: Вы же львы.
1: Да.
0: Ваша грива. Так, ладно, движемся дальше. Вперед, девы. Звезды говорят вам, что... Сегодня не нужно доводить все дела до идеала. Ваша задача – сделать информацию удобной для дальнейшей работы, а не построить совершенную систему. Расслабьтесь немножко.
1: Весам сегодня может поступить предложение, которое одновременно заинтересует и заставит сомневаться. Не ищите немедленного ответа у друзей и знакомых. Чужие советы окажутся слишком противоречивыми. Ну а в личной жизни среда подходит для небольшого совместного приключения. После работы прогулки, новые места или незапланированный ужин – все подойдет.
0: Скорпионам среда может принести неожиданное подтверждение того, что выбранное недавно решение оказалось правильным. Результат пока будет небольшим, но направление станет понятнее.
1: Стрельцам сегодня может стать тесно в

0: привычных рамках. Даже знакомая работа покажется однообразной. Не принимайте скуку за знак, что необходимо немедленно менять жизнь. Возможно, вам просто давно не хватало свежих впечатлений.
1: Ну, а козерогам сегодня полезно внимательно посмотреть на собственную нагрузку. Возможно, некоторые дела вы продолжаете выполнять исключительно потому, что когда-то сами взяли их на себя.
0: Водолеям среда способна подарить неожиданного союзника. Человек, которого вы считали равнодушным к вашей идее, может предложить помощь.
1: Ну и рыбам сегодня важно различать интуицию и тревожные предположения. Если что-то кажется подозрительным, сначала найдите факты и только потом делайте выводы.
0: Ой, Алина Геринг, Александр Данилов, это утреннее шоу на Икарадио.
1: Это лучшие фотографии твоей жизни.
0: Да.
1: Сегодняшний день пусть запечатлится в твоей памяти, как фотография.
0: И отправляй нам, мы посмотрим с удовольствием.
1: Делись улыбкой своей, она к тебе обязательно вернется.
0: Всем пока.

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте поездки и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на
1: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
2: Эко-радио. Новости. В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловские школьники и их педагоги получат премии за успехи в олимпиадах и других конкурсах. На это направили почти 22 миллиона рублей. Распоряжение о выплатах по итогам учебного года подписал губернатор Денис Паслер. Так, на выплаты школьникам предусмотрели чуть более 12 миллионов рублей. 60 победителей областных конкурсов в интеллектуальной, спортивной, творческой и социальной сферах получат по 30 тысяч рублей. Еще 142 победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 40 тысяч. Премии по 70 тысяч предусмотрены для 55 призеров заключительного этапа, а 9 победителей финала получат по 100 тысяч рублей. В сетевой рознице цены на красную икру лососевой путины 2026 года достигли рекордных значений. Килограмм икры нерки продается за 18,5-23,5 тысячи рублей, киты за 16,5-22,5 тысячи, горбуши за 14,5-20 тысяч рублей, сообщил Интерфаксу руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Для сравнения, прошлогодняя икра сейчас стоит заметно дешевле. Рост цен связан с резким сокращением вылова лосося на Дальнем Востоке. В России могут ввести обязательную маркировку

0: У картинок, аудио и видео, которые создал искусственный интеллект, это следует из проекта поправок к закону об искусственном интеллекте и гражданскому кодексу. Документ подготовили после принятия закона в июле. При этом в проекте не сказано, кто должен ставить отметку, если контент сделал один человек, а публикует другой. Отдельного наказания за отсутствие маркировки тоже нет. Пока не ясно и то, кто будет это контролировать и должна ли отметка сохраняться при переносе файла между платформами. Названы самые популярные направления в России у туристов осенью. В список вошли Подмосковье, Ленинградская область, Татарстан и регионы Северного Кавказа. Кроме этого, увеличивается турпоток в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Абсолютными лидерами по количеству проданных путевок стали Москва и Санкт-Петербург. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

Ответной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловка» не оферта. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Группа Cat Size со свежей композицией Animal, что переводится как «животные». Поначалу я подумал, что девчонки зоозащитницы, но на самом деле они рассказывают про животную энергию, когда наши эмоции находятся на самом пике. И хорошо бы было такие моменты запечатлевать на фото, потому что сегодня отмечается день фотографии. В связи с этим в нашей группе во ВКонтакте мы запустили опрос, а также еще, помимо всего, челлендж. Можно отправить свою фотографию в комментариях. Она еще началась. Это челлендж с самого утра. Ребята играют, я его продолжаю. Отправляйте свои фотографии, самые важные, самые памятные. Я буду пытаться угадать, где вы находитесь в каждом начале часа. Ну и также тоже отправлю свои фотографии и разыграем такой интерактив в комментариях. Ну а прямо сейчас Ava Max, Loving Myself. Любите себя, любите своих близких. И пусть все у вас будет хорошо в этот день и всегда.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Во Вьетнаме таксист по имени Кван оказался в неловкой ситуации. После поездки пассажир из Индии заявил, что у него нет денег. Вместо оплаты он предложил искреннее спасибо и спокойно вышел из машины. Кван остался в шоке и даже не попытался его остановить. История вызвала бурное обсуждение в

0: интернете. Одни критиковали пассажира за обман, другие – Квана за мягкотелость. Но коллеги встали на его защиту. Иногда водители так устают за смену, что просто не могут реагировать. Видимо, искреннего «спасибо» на заправке не хватит, а ездить за «спасибо» можно только в хорошем настроении. Во Флориде есть ресторан, где раз в месяц проводят необычные ужины. Посетителей приглашают насладиться едой в обнаженном виде. В класс Sorry Steakhouse считают, что это помогает гостям раскрепоститься и почувствовать свободу. Билет стоит от 173 до 344 долларов, в зависимости от категории. На таких мероприятиях есть строгие правила. Запрещены прикосновения без согласия, а также требуется уважать других гостей. Заведение оставляет за собой право отказать в обслуживании. Главное, чтобы никто не забыл оставить одежду дома. Хотя, возможно, организаторы специально завысили цены, чтобы желающих было меньше. Полицейские из американского города Даннелен решили бороться с водителями, которые отвлекаются на телефон за рулем. Они устроили рейд в необычных маскировочных костюмах, переоделись придорожными кустами. За 6 часов такой скрытой работы они выписали 74 штрафа. Полицейские признались, что маскировка выглядит немного забавно. Но они уверены, не заметят их только те, кто не смотрит на дорогу. А именно такие водители и нарушают правила. Автовладельцам напомнили, никакой звонок не стоит внимания, если вы за рулем. А если на обочине вдруг шевельнулся куст, возможно, это не ветер, а закон. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер с треком Bring Your Love. Я когда только пришел на радио, всегда удивлялся, почему так много песен про любовь, но потом осознал, что на самом деле это то самое чувство, которое в людях вызывает вот это желание жить, и любовь не только кому-либо, но и к себе, в том числе и к жизни. Ну а возможно, кто-то любит Настю, Ангелину, а может кто-то любит Полину, и для них специально сейчас песня, так и называется, Полина от Полины Гагариной. Ух, и на имена тоже много сколько песен, да, алло, алло, Лешенька, Рома, Рома, Роман, и можно продолжать по списку, надо песни имен сделать, на которых еще нет хитов, обязательно они залетят, я уверен, но пока послушаем, насладимся средой, середина недели, всем хорошего дня.
1: Эльфа Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов. 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Группа «Пицца» с композицией «Заново», и мне сразу же вспоминается цитата: «Если бы мне пришлось прожить все заново, я бы ничего не изменил, потому что все ошибки, все проблемы, которые случались когда-либо у нас в жизни, сделали нас теми, кем мы являемся на данный момент, а то, что мы имеем на данный момент, нужно обязательно ценить, и, как говорили стоики, обязательно люби свою судьбу», как в композиции «The Way to Love» от 1T, которую мы сейчас послушаем с вами. Всем хорошего дня!

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о развитии креативных индустрий на Среднем Урале. За год число субъектов малого и среднего бизнеса в этой сфере выросло в регионе с 11,5 до 13 тысяч. Вклад креаторов в экономику глава региона обсудил с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. Этот сектор растет в 4 раза быстрее, чем экономика в целом. По итогам 2025 года налоговые поступления от креативной экономики в бюджеты всех уровней выросли на треть. 16 миллиардов рублей пополнили областной бюджет, написал Денис Паслер в своих соцсетях. Наибольшая доля приходится на такие направления, как IT, исполнительские искусства, архитектура, урбанистика и реклама. Эти направления в совокупности вносят более 3/4 вклада креативных индустрий в экономику региона. Губернатор Свердловской области оценил реализацию крупных инфраструктурных и социально значимых проектов в Сесерте. 14 августа он обсудил с главой Сесертского городского округа и главой строительного холдинга «Агростройкомплекс» строительства в городе новых очистных сооружений, которые позволят обеспечить качественное водоотведение для более чем 30 тысяч жителей и объектов социальной инфраструктуры. Местной администрации необходимо выстроить работу по созданию инженерной инфраструктуры, способствующей развитию муниципалитета. Новые очистные сооружения решают комплекс задач, сказал Денис Паслер. Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда рублей. Строительство разбито на несколько этапов с окончанием работ до конца 2028 года.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка.

выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Очит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Ачицком городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Мэри Гу со свежей композицией. Настоящая, очень философская песня. Ну и при всем этом, еще сегодня у нас отмечается день фотографий, где вы настоящие, где у вас что-то интересное произошло в жизни, какое-либо событие, и вы можете зайти в группу во ВКонтакте Экорадио, отправить нам эту фотографию, а я уже в дальнейшем буду пытаться угадать, где вы находитесь. И я тем временем выложил первые две фотографии, сейчас озвучу, где и что со мной происходит. На первой я с Димой Гавриловым, очень известный стендап-комик, нахожусь я там в Санкт-Петербурге, а вторая фотография со свадьбы, там я в костюме банана, очень весело, учитывая то, что жених и невеста нарядные, а мы все там в костюмах. В общем, да, друзья, обязательно заходите, с вами DDD-диджей Подольский, прямо сейчас послушаем композицию Nirvana от Kai Sounds и его друга, всем хорошего дня!
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Быть мамой – это каждый день.
3: Мам, я голоден.
4: Мам, не скучно.
3: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
3: Мам, давай въем сам.
2: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
5: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки «Утенка» 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от Шакиры в песне «Дай-дай», что переводится как «Давай-давай», и была она посвящена чемпионату мира, уже прошедшему. Ох, как же я болел за бельгийцев, потом за норвежцев. Все, к сожалению, вылетели, по итогу победила Испания, новое поколение футболистов. Я уже с того времени, вот когда перечисляли Мальдини, Кака, Пеле, Марадона, их всех знаю, а вот нынешняя сборная Испания меня, конечно же, удивила, и они сделали настоящее открытие. Это было сравнимо с каким-то природным явлением, как, например, вулканы, которые мы прямо сейчас послушаем от Артема Качера и Ани Лорак. Хорошая композиция. Давайте все с вами раскачаемся по полной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Коллаборация от Purple Disco Machine, Honey Boy, называется она, что переводится «милый мальчик». Рассказывается история о том, как парень раньше был такой скромняга весь, а потом как-то решился, осмелился подойти к девушке, и там все уже закрутилось, завертелось. И я думаю, каждый парень так или иначе проходил эту историю, когда поначалу ты боишься, а потом уже раскрываешься во всем своем объеме. И сейчас у нас впереди песня от Бурито и Ёлка, называется «Ты знаешь». О чем же мы должны знать? Давайте как раз-таки это и сделаем прямо сейчас на ЭКО-радио. Всем отличного настроения!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами и многими направлениями, в том числе и туристическом, рассказали в пресс-службе мэрии. В Поднебесной капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня. В основном благодаря своей практичности и дешевизне. Обсуждались и другие проекты. Так, в составе китайской делегации в Тагил приехал владелец фабрики кондитерских изделий и крупной сети кафе. Бизнесвумен планирует расширить свою сеть на Уральский регион. Нижний Тагил может стать первым российским городом, где оценят китайские сладости. Учителя, столивары, артисты, адвокаты и другие выдающиеся уральцы стали обладателями государственных наград за весомый вклад в развитие региона. Ордена, медали и знаки отличия вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Заслуженным врачом России стала хирург-эндокринолог Татьяна Киселева, отдавшая профессии более 50 лет. Всего государственные награды президента России и знаки отличия Свердловской области получили 32 уральца. Именно они создают высокотехнологичную металлургическую и машиностроительную продукцию, развивают железные дороги, воспитывают новое поколение талантливых спортсменов, медиков и деятелей искусства. Балет, которому 170 лет, заговорит на языке 21 века. В Урал опера-балет готовит премьеру «Корсара». Портные шьют рекордные 250 костюмов, а художники превращают классических пиратов в современных жителей Востока. В отличие от классической версии балета «Корсар», порт на сцене современный, с сухогрузом и транспортными контейнерами. В новой постановке авторы обещают сохранить основную сюжетную линию, но акцент хотят сделать на героях и их чувствах. Специально для этого балета портные предстоит еще доделать рекордное количество костюмов – 250 штук. Премьера запланирована на 18 сентября. Расположенный неподалеку от Нижнего Тагила Висимский заповедник 22 августа примет фестиваль природы и творчества «Висимофония». Главным гостем программы станет группа «Запрещенные барабанщики». Свой фирменный эклектичный рок музыканты представят прямо на вершине «Веселых гор» на высоте 650 метров, рассказали организаторы из проекта «Большая Уральская тропа». Попасть на концерт рокеров станет для участников не самой простой задачей. Чтобы получить билет, нужно пройти насыщенный квест «Аккорды природы». По дороге к сцене будут остановки на станции, где можно отдохнуть и больше узнать о природе Урала. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей.

0: и автоцентр Аками Тагил.
1: Ура!
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и к

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главное. Неофер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Ачит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Ачитском городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Свежая коллаборация от Оливер Хелденс. Называется она A-E-I-O-U. Очень такое сложное название, но это отсылка к ретро-рейву, такому, когда было принято название давать своим композициям в честь алфавита. С вами DJ Подольский, вы на Эко-радио. И также

0: Мы продолжаем отмечать день фотографий, и сейчас посмотрим, что же кто, какие нам фотографии оставил. Опа, здесь у нас уже появились новые конкурсанты. Кирилл Шубин отправляет фотографию какого-то автомобиля. Сейчас она секунду погружается. А, нет, это не автомобиль, это команда автомобилиста, но я был рядом. Ну, скорее всего, Кирилл, вы тут находитесь на каком-то хоккейном матче, где участвуют автомобилисты, вероятнее всего, в Екатеринбурге. Екатеринбурге, а здесь еще один человек, Никита Евдокимов, оставляет фотографию парней в красных пиджаках. Ну, это какая-то явно вечеринка была, необычная такая в стиле нулевых, 90-х. Ну, а мы прямо сейчас послушаем с вами Тед Макрей, Nobody Girl. Оставляйте фотографии, прокомментируем.
1: Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: ТНТ-8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе ТНТ-8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Дима Билан с композицией «Пообещай». И если вы уже пообещали себе или своим близким, что в этом году точно куда-нибудь обязательно поступите, то информация на правах рекламы специально для вас. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните по номеру телефона 230-100. И еще раз повторю номер телефона 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Друзья, успевайте, и у вас все будет как в хорошем сне, а не как в плохом. От у Алекса Уоррена, Фева Джим, там лихорадочный сон у парня. Давайте послушаем, что у него за песня такая лихорадочная.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта» седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии.

0: Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. Венеция, Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
1: Нужен большой семейный кроссовер с

0: Нижнем Тагиле. Фестивальная 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
7: Ложь.
6: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: с композицией «Лечу» поймал исполнитель состояние полета, и теперь он настоящий творец, как и описывается в песне. А впереди у нас трек «Positive Vibes» от Бурака и его компании. Ну, самое главное, действительно, поймать это состояние потока, чего я вам и желаю. И, конечно же, позитивное настроение, куда без него, а наша замечательная музыка на Экорадио вам поможет для этого. Всем отличной среды, готовимся постепенно к концу недели.
1: Экорадио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55.

0: Телефон 920 092. 920 660. Нижний Тагил.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил. Свердловская шоссе. Шоссе 43.
5: Быть мамой – это каждый день.
6: Мам, я голоден.
7: Мам, не скучно.
6: Мам, можно планшет?
5: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
6: Мам, давай въем сам.
5: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
8: Ждем вас на обновленное детское меню в Емсаме и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
9: Ух, какие скидки!
10: Еще и подарки!
11: 33 комода, щедрые выходные!
10: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
11: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
2: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте, в эфире новости губернии. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о премировании талантливых юных уральцев, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших финалистов олимпиады. На премии школьникам в рамках национального проекта «Молодежь и дети» направлено 12 миллионов 230 тысяч рублей. 60 учащихся получат по 30 тысяч рублей, еще 142 школьника, победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по 40 тысяч, 55 призеров заключительного этапа олимпиады по 70 тысяч, 9 победителей получат по 100 тысяч рублей. Главной целью проекта является создание условий для самореализации, развития талантов, обучения и воспитания патриотичного и ответственного поколения детей и молодежи. Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области приступили к приемке отремонтированных участков региональной сети. О готовности первых объектов рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Так, полностью готов двухкилометровый отрезок автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в Новолялинском муниципальном округе. Здесь проведен полный цикл ремонтных работ, обустроено дорожное полотно, обновлена гидротехническая инфраструктура, оборудованы элементы безопасности дороги. Акт приемки завершенных работ подписан для участка с 284 по 286 километр Серовского тракта. Денис Паслер напомнил, что только в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 километров.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на билет X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Очит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Ачицком городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 22.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

фотографии скидывайте к нам в группу во ВКонтакте, где у нас проходит опрос, каких фото больше в вашей галерее. И вот в комментариях пока новых фотографий еще не было, но я пока озвучу свои две фотографии, которые еще до этого не комментировал. На обеих фотографиях девчонки, только на первой настоящая. Это когда я был молодой, мне тут лет 12, и я отдыхал в санатории, а на второй фотографии проводил мероприятие по антидопингу прямо у себя в институте, и там уже немножко есть генерации нейросети. Ну, вот такие дела, интересные события происходят, и вы обязательно отправляйте свои фотографии. Ну, и прямо сейчас послушаем Рита Ора и Манбек, Bang Bang Bang. Интересная композиция, зажигательная. С вами DJ Подольский. Врываемся в этот день на полную катушку. Эфир.

0: Это радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: августа с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Эко-радио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за предоставленные неудобства.

Джиган и Артем Качер с песней ДНК. Вот действительно интересно. Всегда думал, может сдать тест ДНК и проверить, каких я родословных, что там у меня с историей моей семейной. Но на самом деле это не так важно. Даже если у меня там окажется Дракула. Дракула не существует. Вампиров тоже. Бывают, конечно, энергетические вампиры. Но мы на Эко-радио, мы наоборот даем энергию, даем позитив. Так что у вас ее никто не отнимет. Вы всегда будете подпитаны хорошими эмоциями. Давайте послушаем эту композицию от Tame Impala и будем врываться в среду, будем делать свои дела и достигать вершин

Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Crash Adams с композицией New Heart. Я, кстати, видел видео с исполнителем, где он находился в людном месте с гитарой, и пока прохожие какие-то отворачивались, он бросал в них водные бомбочки и начинал петь песню, а другие в недоумении искали, кто же посмел в них это бросить, и на что только не пойдут современные артисты ради продвижения своего творчества. Но достаточно интересная идея, а еще интересная песня, которую мы тоже сейчас послушаем, Сансара, но тут не только Баста, а тут еще множество других исполнителей, которых вы прямо сейчас услышите на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами и многими направлениями, в том числе и туристическом, рассказали в пресс-службе мэрии. В Поднебесной капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня. В основном благодаря своей практической и дешевизне. Обсуждались и другие проекты. Так, в составе китайской делегации в Тагил приехал владелец фабрики кондитерских изделий и крупной сети кафе. Бизнесвумен планирует расширить свою сеть на Уральский регион. Нижний Тагил может стать первым российским городом, где оценят китайские сладости. Учителя, столивары, артисты, адвокаты и другие выдающиеся уральцы стали обладателями государственных наград за весомый вклад в развитие региона. Ордена, медали и знаки отличия вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Заслуженным врачом России стала хирург-эндокринолог Татьяна Киселева, отдавшая профессии более 50 лет. Всего государственные награды президента России и знаки отличия Свердловской области получили 32 уральца. Именно они создают высокотехнологичную металлургическую и машиностроительную продукцию, развивают железные дороги, воспитывают новое поколение талантливых спортсменов, медиков и деятелей искусства. Балет, которому 170 лет, заговорит на языке 21 века. В Урал опера-балет готовит премьеру «Корсара». Портные шьют рекордные 250 костюмов, а художники превращают классических пиратов в современных жителей Востока. В отличие от классической версии балета «Корсар», порт на сцене современный, с сухогрузом и транспортными контейнерами. В новой постановке авторы обещают сохранить основную сюжетную линию, но акцент хотят сделать на героях и их чувствах. Специально для этого балета портные предстоит еще доделать рекордное количество костюмов – 250 штук. Премьера запланирована на 18 сентября. Расположенный неподалеку от Нижнего Тагила Висимский заповедник 22 августа примет фестиваль природы и творчества «Висимофония». Главным гостем программы станет группа «Запрещенные барабанщики». Свой фирменный эклектичный рок музыканты представят прямо на вершине «Веселых гор» на высоте 650 метров, рассказали организаторы из проекта «Большая Уральская тропа». Попасть на концерт рокеров станет для участников не самой простой задачей. Чтобы получить билет, нужно пройти насыщенный квест «Аккорды природы». По дороге к сцене будут остановки на станции, где можно отдохнуть и больше узнать о природе Урала. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. ООО «Тагил» Автоняфер. Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Ачит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Ачитском городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 22.

Группа Cat Size, композиция Animal. И мы продолжаем нашу рубрику «В мире животных». С вами я, Николай Дроздов. Ха-ха-ха, ладно, шучу. Это диджей Подольский. И мы продолжаем наш челлендж по фотографиям. И вот уже еще одна фотография к нам в комментариях в группу Экорадио поступила от Даниила Ставцева, где какой-то проходит фестиваль. Смею предположить, что это Комик-Кон. Здесь Человек-паук, девочка в костюме Наруто. Ну и Данил сидит на лужайке. Кстати, это наш звукорежиссер, я его знаю, прекрасно, интересная фотография. Сейчас поинтересуюсь у него, какие эмоции он в тот момент испытывал. Ну, а мы прямо сейчас послушаем Дон Диабло в коллаборации с его другом. Называется она Radio Baby. Радио для малышей или радио для тех, кто любит послушать качающую музыку. Давайте узнаем и прямо сейчас вместе с вами ее послушаем.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Во Вьетнаме таксист по имени Кван оказался в неловкой ситуации. После поездки пассажир из Индии заявил, что у него нет денег. Вместо оплаты он предложил искреннее спасибо и спокойно вышел из машины. Кван остался в шоке и даже не попытался его остановить. История вызвала бурное обсуждение в интернете. Одни критиковали пассажира за обман, другие – Квана за мягкотелость. Но коллеги встали на его защиту. Иногда водители так устают за смену, что просто не могут реагировать. Видимо, искреннего «спасибо» на заправке не хватит, а ездить за «спасибо» можно только в хорошем настроении. Во Флориде есть ресторан, где раз в месяц проводят необычные ужины. Посетители приглашают насладиться едой в обнаженном виде. В класс Sorry Steakhouse считают, что это помогает гостям раскрепоститься и почувствовать свободу. Билет стоит от 173 до 344 долларов, в зависимости от категории. На таких мероприятиях есть строгие правила. Запрещены прикосновения без согласия, а также требуется уважать других гостей. Заведение оставляет за собой право отказать в обслуживании. Главное, чтобы никто не забыл оставить одежду дома. Хотя, возможно, организаторы специально завысили цены, чтобы желающих было меньше. Полицейские из американского города Даннелен решили бороться с водителями, которые отвлекаются на телефон за рулем. Они устроили рейд в необычных маскировочных костюмах, переоделись придорожными кустами. За 6 часов такой скрытой работы они выписали 74 штрафа. Полицейские признались, что маскировка выглядит немного забавно. Но они уверены, не заметят их только те, кто не смотрит на дорогу. А именно такие водители и нарушают правила. Автовладельцам напомнили, никакой звонок не стоит внимания, если вы за рулем. А если на обочине вдруг шевельнулся куст, возможно, это не ветер, а закон. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

композиция Golden, и здесь очень-очень много исполнителей, и все это из мультфильма про кей-поп «Похитительница демонов», или в таком каком-то названии. Просто помню, что Маша Максимова у нас очень любит этот мультик, мне советовала посмотреть, а у меня никак не хватало времени, и как раз-таки возможно я сделаю это ночью, и как в следующей композиции «Добрая лунная», когда выглядываешь в окно, луна тебе светит, маячит, такая добрая, а ты еще видишь свое отражение в этом окне и думаешь, что же это за покемон такой. Ладно, немножко юмора на 103 FM. С вами DJ Подольский. Давайте врубаем «Не лето» и слушаем на полную катушку.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты! Попробуй, рекомендую.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
8: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Она танцует под Шаде, Мод, Баиндия. Вот такая коллаборация, очень популярная, набирающая обороты, не устаревающая. И при этом цепляет душу на самом-то деле. Вот и многие романтики любят ее слушать, в том числе и я. Когда думаю о ком-либо, Think About Us, следующая композиция, думаю о тебе. Sony Фодеро и ее коллеги в исполнении. Сейчас послушаем, насладимся хорошим настроением и в начале часа снова обсудим фотографии.
1: Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Камеры фото и видеофиксации в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Об этом сообщил в РИО замначальника региональной госавтоинспекции Сергей Кобяков. Он уточнил, что сейчас этот вид правонарушения уже способны выявить свыше сотни камер. Всего же в Свердловской области круглосуточно действует около 400 стационарных комплексов, более 60 передвижных и 29 мобильных. Свердловское управление автодорог заплатит 1,5 миллиона рублей владельцу «Лада Ровер», попавшему в ДТП из-за выбоины на трассе, сообщает пресс-служба судов региона. Авария произошла ночью 16 июня прошлого года на 21-м километре дороги Первоуральск-Шаля. Там водитель «Лады» наехал на яму, после чего автомобиль получил многочисленные повреждения. Независимая экспертиза оценила восстановление в 1,670,000 рублей, еще 14 000 рублей владелец потратил на экспертизу и дефектовку. Октябрьский районный суд Екатеринбурга установил, что покрытие на участке не соответствовало требованиям ГОСТа. Наличие выбоин подтвердили материалы госавтоинспекции, фотографии результата проверки Свердловского МВД. В Свердловской области медики начали тестировать нейросеть для диагностики рака кожи. Помогает в этом мобильное приложение ProRodinkiMed, способное анализировать изображения и выявлять пациентов с подозрением на злокачественные опухоли. Сервис установили более 35 дерматовенерологов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов, рассказали в региональном Минздраве. В сетевой рознице цены на красную рыбу, лососевой путины этого года достигли рекордных значений. Килограмм икры нерки продается за 18-23 тысячи рублей. Киты за 16 тысяч, горбуши за 14 тысяч рублей, сообщили Интерфаксу руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Для сравнения, прошлогодняя икра сейчас стоит заметно дешевле. Килограмм нерки продают за 11-13 тысяч рублей, киты за 10-16 тысяч, горбуши за 8-12 тысяч рублей. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ввода главный неофер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Очит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Ачицком городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода без осадков, а температура воздуха достигнет плюс 22.

0: Мэри Гу со свежей композицией «Настоящий». Вы мне тоже в группе во ВКонтакте отправляете настоящие шедевры. Вот у нас еще плюс две фотографии. Например, Наталья Гурева скидывает свою фотку с Майклом Джексоном. О, вот это да, вот это чувство юмора, конечно, хорошее. Я сначала уже подумал, ничего себе, это какие времена надо было застать. А вот кто-то пошел по моему примеру и тоже сгенерированную фотографию отправил. Интересно, интересно, тоже здорово. Так, Екатерина Эрлих отправила две фотографии с закатом и рассветом. Здесь природа такая, не знаю, в каком это поселке было сделано, но очень-очень красиво. Вы молодцы, друзья, много фотографий сегодня отправили. Всегда такой активности от вас будем ждать. Ну, а впереди трек от Минелли. Рам-пам-пам-пам-пам. Давайте заряжаться, давайте двигаться и танцевать на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

20 августа с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание Экорадио, Русского радио и Радио Максимум в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

Люся Чеботина с композицией «По барабану». И действительно, порой лучше отпустить некоторые моменты, чтобы жить дальше и спокойно находиться в текущем моменте. Так что, друзья, давайте сфокусируемся на том, где мы сейчас находимся, что с нами происходит и что мы слышим, что мы видим. Давайте немножко все побарабаним. Да, это с точки зрения того, что отпустим ситуацию. Ну и прямо сейчас сыграет Somber с композицией Homeworker, разлучник, и он разлучит нас с плохими мыслями. Вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский, давайте качаться.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Коллаборация Дэвид Гетта под названием «Gone, Gone, Gone», что переводится как «Уходит, уходит, уходит». И сразу хочется спросить, а кто уходит? А следующим треком отвечает Айова. Маршрутка, маршрутка по итогу уходит. Так что надо на нее не опоздать, и я на нее сейчас тоже побегу. Услышимся с вами на следующей неделе. С вами был Диджей Подольский. Всем отличной среды, вечера. Давайте заряжаемся музыкой и двигаемся дальше.
1: Это

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок вместе порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

times. Экро. Радио.

0: На Шейнина. Здравствуйте. Камеры фото и видеофиксации в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Об этом сообщил в РИО замначальника региональной госавтоинспекции Сергей Кобяков. Он уточнил, что сейчас этот вид правонарушения уже способен выявить свыше сотни камер. Всего же в Свердловской области круглосуточно действует около 400 стационарных комплексов, более 60 передвижных и 29 мобильных. Свердловское управление автодорог заплатит 1,5 миллиона рублей владельцу «Лада Ровер», попавшему в ДТП из-за выбоины на трассе, сообщает пресс-служба судов региона. Авария произошла ночью 16 июня прошлого года на 21-м километре дороги Первоуральск-Шаля. Там водитель «Лады» наехал на яму, после чего автомобиль получил многочисленные повреждения. Независимая экспертиза оценила восстановление в 1,670,000 рублей, еще 14,000 рублей владелец потратил на экспертизу и дефектовку. Октябрьский районный суд Екатеринбурга установил, что покрытие на участке не соответствовало требованиям ГОСТа. Наличие выбоин подтвердили материалы госавтоинспекции, фотографии и результаты проверки Свердловского МВД. В Свердловской области медики начали тестировать нейросеть для диагностики рака кожи. Помогает в этом мобильное приложение ProRodinkiMed, способное анализировать изображения и выявлять пациентов с подозрением на злокачественные опухоли. Сервис установили более 35 дерматовенерологов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов, рассказали в региональном Минздраве. В сетевой рознице цены на красную рыбу, лосось и путины этого года достигли рекордных значений. Килограмм икры нерки продается за 18-23 тысячи рублей. Киты за 16 тысяч, горбуши за 14 тысяч рублей, сообщили Интерфаксу руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Для сравнения, прошлогодняя икра сейчас стоит заметно дешевле. Килограмм нерки продают за 11-13 тысяч рублей, киты за 10-16 тысяч, горбуши за 8-12 тысяч рублей. О других подробностях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный офер». Указана минимальная цена на билет X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 13 до 22 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Очит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Очитском городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
2: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

20 августа с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

телеканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите.

0: Найдите свой идеальный осенний образ без спешки. Венеция, Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз начинает системное применение контейнеров для отгрузки метизной продукции мелющих шаров. Данное решение обусловлено стремлением к стандартизации логистики, повышению сохранности грузов и улучшению клиентского опыта. Компания активно расширяет парк как специализированных, так и универсальных контейнеров. Рынок предлагает достаточный выбор таких модулей для мультимодальных маршрутов, что делает их полноценной и выгодной заменой крытым вагонам, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Лето подходит к концу, а клещи продолжают нападать на уральцев. За неделю в Свердловской области зафиксировали 61 случай присасывания.

0: уровня, рассказали в Роспотребнадзоре. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. Всего клещи покусали 17,5 тысяч свердловчан. Учтены только те, кто обратился к медикам или сдал клеща на обследование. В больнице области госпитализировали 123 пациента с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 250 с клещевым боррелиозом. В июле годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 6,2% против 6,9% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России. При этом показатель в регионе остается немного выше общероссийского уровня в 6%. Продолжили дешеветь базовые продукты. Яйца, сыр и сливочное масло снижаются в цене уже несколько месяцев подряд. Это связано с ростом производства сырья и конкуренции между переработчиками. Так, сливочное масло за год подешевело более чем на 15%, при этом цены на отдельные продукты выросли, заметнее всего подорожал сахар. В избирательной комиссии Свердловской области определили порядок расположения партии в бюллетене на выборах в законодательное собрание региона. Места распределили во время жеребьевки с участием представителей зарегистрированных партий. Выборы депутатов Госдумы и законодательного собрания Свердловской области пройдут 18, 19 и 20 сентября. Оба парламента будут формироваться по смешанной системе. Половину депутатов изберут по единому округу, вторую половину по одномандатным округам. Кандидатов одномандатных мандатников разместят в бюллетенях в алфавитном порядке. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на Real 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 13 до 22 градусов тепла.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон» и «Экорадио. Здоровое мнение» в студии Полина Бажова. И сегодня мы поговорим о таком формате лечения, как дневной стационар. Кому он подходит, в чем его преимущество и как туда записаться, об этом мы сегодня поговорим со специалистами Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина. У нас в студии заместитель главного врача по качеству медицинской помощи и организационно-методической работе, врач-эпидемиолог Екатерина Валерьевна Топочканова. Екатерина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. А также заведующая дневным стационаром, врач физической и реабилитационной медицины Наталья Александровна Малькова. Здравствуйте, Наталья Добрый Александровна. День. Первый вопрос. Многие люди живут годами с болью, да, то не могут повернуть голову, да, то колено ноет, то спина беспокоит, и вот месяцами живут на обезболивающих. Когда нужно обращаться к специалисту? Где та грань?
2: Боль – это сигнал организма, что что-то идет не так. Это всегда какая-то ситуация, которая требует вмешательства врача. И здесь нужно говорить о том, что диагноз пациенту нужно поставить всегда. То есть при любом типе боли нужно обратиться к врачу. Естественно, если у вас стоит какой-то определенный диагноз, вы знаете, чем вызвана эта боль, она у вас периодически возникает, периодически проходит, вот, то это требует просто регулярного наблюдения доктора. И беспокоить в таком случае должно, если боль усиливается, она стала очень острой. Если она возникает не в привычное время, например, вы привыкли, что у вас поясница ноет после большой нагрузки, а здесь вы стали просыпаться ночью от боли в пояснице. Если появились какие-то еще другие симптомы, онемение в ногах, выпадение какой-то функции органа, тогда да, это срочно. Нужно идти к врачу и выяснять, в чем тут дело.
1: Часто при боли в шее, плече, в спине, колене люди обращаются к массажистам, к остоправам, к мануальным специалистам. Правильно ли это или сначала нужна диагностика?
2: При любой боли сперва нужна диагностика. При любой боли нужно обратиться к своему врачу-терапевту. Ну, исключение, если вы упали и у вас после травмы, например, опухла нога, конечно, вы можете пойти в травмпункт. Во всех остальных случаях все-таки нужно обращаться к врачу, потому что только врач может помочь вам разобраться, к какому врачу-специалисту вам стоит пойти. Боль, она часто маскируется. Тот же инфаркт миокарда может маскироваться под что угодно.
1: Привычные маршруты – это либо обратиться в поликлинику, да, либо это уже госпитализация. Но есть и третий вариант – это дневной стационар. Расскажите простыми словами, что это такое?
2: Дневной стационар – это современная технология. Она сочетает в себе и поликлинику, и круглосуточный стационар. Но пациенту не обязательно находиться круглосуточно в больнице. То есть он может прийти, пройти комплекс процедур и спокойно уйти домой. В среднем это может занимать 3-3,5 часа. Это очень удобно для работающих людей, потому что можно подобрать время
1: удобное
2: для пациента.
1: То есть можно совмещать с работой даже?
2: Можно совмещать с работой. Или это будут утренние часы, или это будет вечернее время, или он может ходить через день в зависимости от своего графика работы.
1: Если человек не может совмещать с работой, он может получить лист нетрудоспособности?
2: Да, конечно. Лист нетрудоспособности выдается на все время.

0: время лечения в дневном стационаре.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио. Это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас ненадолго прервемся.
2: Экорадио. Реклама.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: 33 комода, щедрые выходные!
4: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
8: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о возможностях дневного стационара. У нас в студии специалисты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина. В студии заместитель главного врача по качеству медицинской помощи и организационно-методической работе врач-эпидемиолог Екатерина Валерьевна Топочканова и заведующая дневным стационаром врач физической и реабилитационной медицины Наталья Александровна Малькова. А когда мы говорим о дневном стационаре, у пациентов может быть некий скепсис, если его не оставляют на ночь, как будто бы это несерьезно. Но вот что вы можете сказать, когда необходимо?

0: им действительно дневной стационар, а в каком случае требуется круглосуточная госпитализация?
1: В условиях дневного стационара лечение получают чаще всего пациенты, которые не требуют мониторинга показателей жизнедеятельности организма в течение суток. Дневной стационар позволяет пройти комплекс лечебных и диагностических процедур пациентам, не отходя от общих бытовых и социальных принадлежностей. В том числе он гарантирует им получение терапевтических всех манипуляций, к которым может относиться и лечебная физкультура, и физиотерапевтические процедуры, в том числе получить комплекс консервативной терапии.
0: У вас есть терапевтические программы и реабилитационные. В чем разница?
1: Разница в чем? Если терапия – это прежде всего профилактика или лечение уже обострения каких-либо хронических заболеваний, то реабилитация – это восстановление функции, утраченной в связи с проведенным лечением оперативным, либо после травмы восстановление требуется, когда, допустим, если речь идет об опорно-двигательном аппарате, после операции у нас ограниченная подвижность конечности. Пациент не может выполнять весь функционал этой конечности, то есть не встает, не ходит, не сгибает, не может присесть, не может нагнуться, не может элементарно надеть носки. Наша задача, чтобы не было развития контрактуры, то есть вот ограничения подвижности в этом суставе, мы учим пациента фактически вставать заново, ходить заново, обслуживать себя заново. Притом формируется не только навык выполнения этих действий, еще определяется правильный порядок их выполнения, то есть чтобы не было, говорю, патологических состояний. Если говорить о терапии, пациент получил курс лечения, и 6 месяцев он живет спокойно, не вспоминая вообще о том, что у него что-то где-то болело. И через полгода он может спокойно также прийти, получить повторный курс терапевтических процедур. То реабилитация – это безостановочный долгосрочный процесс. Некоторые пациенты говорят о том, что по возвращении домой они боятся зацепиться за порог, упасть с лестницы или чего-то там еще. Программа реабилитации использует симуляцию. У нас есть также и брусья, есть лестницы, по которым пациенты могут тренировать навык ходьбы и подъема по вертикальным поверхностям. Поэтому, выпуская от себя пациентов уже в обычную социальную среду, мы понимаем, что он адаптирован для исполнения базовых хотя бы каких-то механических движений и навыков.
0: Мы поговорили про реабилитацию, а что касается восстановления, Наталья Александровна, расскажите.
2: В дневном стационаре есть программы восстановительного лечения. Они предназначены для людей с различными заболеваниями, не касающихся реабилитационных технологий. То есть это может быть остеохондроз, это может быть заболевание сердечно-сосудистой, дыхательной системы, гинекологические проблемы. Для таких пациентов мы можем предоставить весь спектр восстановительных технологий.
0: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение».
3: Твоя тишина –

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о возможностях дневного стационара. У нас в студии специалисты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина. В студии заместитель главного врача по качеству медицинской помощи и организационно-методической работе врач-эпидемиолог Екатерина Валерьевна Топочканова и заведующая дневным стационаром врач физической и реабилитационной медицины Наталья Александровна Малькова. Наталья Александровна, расскажите поподробнее, какие процедуры входят в дневной стационар. Это не одна процедура и не один кабинет, да, это целый комплекс, целый маршрут.
2: Пациента при поступлении в дневной стационар занимается мультидисциплинарная бригада. То есть это комплекс специалистов, которые оценивают функциональные возможности пациента, формируют реабилитационный прогноз, ставят цели и задачи на курс реабилитации. В мультидисциплинарную бригаду входят врачи различных специальностей, врач физической реабилитационной медицины, врач-ортопед. Это могут быть врачи-специалисты, физиотерапевт, невролог, терапевт. Собственно говоря, тот, кто нужен данному пациенту. Также входят инструкторы ЛФК, массажисты, физиотерапевтические сестры и клинический психолог.
1: А из чего состоит маршрут?
3: После того, как с пациентом при первичном осмотре столкнулась мультидисциплинарная реабилитационная команда, ему выдаются так называемые маршрутные листы. Они в себя включают сочетание ряда процедур, которые пациент может получить, находясь в рамках одного дня у нас в дневном стационаре. Как уже мы говорили, общее время пребывания составляет от 3 до 3,5 часов. Вот за это время пациент прежде всего получает услуги по лечебной физкультуре. Занятие в среднем может длиться от получаса и где-то до 45 минут. После этого он направляется на физиотерапевтические процедуры. Как правило, их назначается не одна, а сразу несколько, либо в комплексе используются методики с интервалом в 10-15 минут. И дальше уже проводится курс массажа. При необходимости пациенту может быть назначена бальнеотерапия, то есть использование водного ресурса для успокоения, для восстановления функции, снятия отека ткани, восстановления микроциркуляции в какой-то локальной области, либо же криотерапия или гипотерапия. А дальше пациент уже завершает свой цикл с использованием консервативных методик, если они имеют место быть. То есть может быть назначена капельница с использованием сосудистых препаратов, которые будут нам помогать реализовывать все ранее уже применимые методики, улучшая трофику тканей. Консервативная терапия применяется, как уже говорилось, тоже не у всех, и она нацелена большей частью на группу пациентов, у которых имеются сопутствующие заболевания, связанные с органами сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, где есть ограничения тока крови, то есть это при атеросклеротических изменениях, при сахарном диабете пациент будет требовать сопутствующей комплексной терапевтической методики. Но, как правило, их доля составляет где-то не больше 15%.
1: Если мы говорим про капельницы, пациент может свои лекарства принести?
3: Нет, ни в коем случае. У нас в нашем законодательстве на территории Российской Федерации определен порядок соблюдения мер безопасности использования лекарственных препаратов. К ним относятся соблюдение особых условий хранения, транспортировки, приобретения вообще и использования лекарственных препаратов. Поэтому самый простой и доступный способ – это обращение пациента в первый день к врачу-терапевту, который в составе мультидисциплинарной команды находится, обсуждать с ним эти вопросы, возможности использования этих препаратов. И если терапевт подтверждает пациенту, что да, эти препараты вам показаны в условиях дневного стационара, то наша аптека приобретает этот препарат для пациента конкретного и передает дальше в дневной стационар для того, чтобы он эту терапию получал. И все риски таким образом мы, конечно же, снимаем.
1: Еще хотелось бы поговорить про ударно-волновую терапию. А что это за метод и при каких состояниях она рекомендована, а когда противопоказана?
2: В нашем центре используются современные высокоэффективные методы физиотерапии. В частности,

0: частности ударно-волновая терапия. Это волна ультразвукового диапазона, и она оказывает следующее лечебное действие. Она как бы встряхивает клеточки нездоровые. Причем надо понимать, что за счет своего действия она может проходить сквозь здоровые ткани, кожу, мышцы, вплоть до суставов и костей. И уже оказывает лечебное действие на костях и суставах, как на более плотной ткани. И запускает процессы их восстановления. То есть клеточка, она как бы встряхивается, просыпается, и в ней запускаются биологические процессы восстановления и регенерации. За счет этого ОВТ достаточно высокоэффективный метод. Угу. Он снимает боль, отек, воспаление в месте поражения и запускает, как я говорила, процессы восстановления. То есть у нас улучшается движение в суставе.
1: А если говорить еще про физиопроцедуры, мы знаем, что такое электрофорез, магнитотерапия, лазеротерапия. А что такое криотерапия или риктотерапия, например?
0: Криотерапия – это лечение холодом. То есть когда нам нужен мгновенный процесс, мы можем использовать так называемую холодовую терапию. Это местная терапия, она замораживает местный участок. За счет этого сосуды вместе воздействия сужаются, и у нас очень быстро уходит отек и воспаление.
1: То есть довольно-таки эффективный метод.
0: И мгновенно происходит обезболивание, буквально с одной из двух процедур. Магнитотерапия на аппарате Рикта – это комбинированная методика. Она сочетает в себе низкоинтенсивную магнитотерапию и лазеротерапию. То есть мы магнитотерапией снимаем отек, воспаление, боль в месте приложения, а лазеротерапией мы мягко и медленно восстанавливаем динамику ткани.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение».
2: Экорадио. Реклама. УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: 22 августа грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. ТНТ-7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в «Русальянс» на фестивальной 5Б, строение 5. «Теннет Т7» от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер «Теннет» «Русальянс» на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
6: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
8: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Здоровое мнение. Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете Экорадио, это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о возможностях дневного стационара. У нас в студии специалисты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина. У меня такой вопрос: как долго длится курс дневного стационара и от чего зависит продолжительность?
2: Курс терапии обычно длится минимум 10-12 дней. За этот период как раз имеется возможность у врачей оценить эффективность ранее назначенных и применяемых методик реабилитации, сформировать полный комплекс физических культурных упражнений, которые пациент может выполнять самостоятельно потом в бытовых условиях. Когда требуется продолжение курса? Ну, мы чаще этот вопрос как раз рассматриваем на повторном собрании мультидисциплинарной команды. Если у пациента сохраняется высокий уровень мотивации, но нет достаточно сформированного еще навыка правильного выполнения физической определенной нагрузки, в этом случае курс может увеличиваться до 21 дня.
1: А стоит ли человеку снова обращаться, снова проходить курс?
2: Реабилитация – процесс не быстрый. У пациента после эндопротезирования суставов, например, срок восстановления и проведения реабилитационных мероприятий может быть до 12 месяцев. Чаще всего даже больше, чем 12 месяцев. До полутора лет может составлять у кого-то и больше. Поэтому повторные курсы реабилитации дают пациенту возможность чувствовать себя уверенней, активнее разрабатывать двигательные навыки, применять какие-то новые методики и физические упражнения, которые уже развивают и наращивают мышечную ткань, потому что наш корсет, он должен быть стабилен. И если мышца недостаточно работает, человек может в какой-то момент, просто потеряв равновесие, получить новую травму. Для того, чтобы этого избежать, конечно, повторный курс реабилитации необходим.
1: Угу. Как записаться? Как попасть в дневной стационар? Необходимо ли какое-то направление?
2: Для того, чтобы попасть к нам на реабилитацию в дневной стационар, нужно направление лечащего участкового врача, либо врача-специалиста, но именно из поликлиники по месту жительства. Почему такой механизм сейчас и маршрут выстроен Министерством здравоохранения? Это прежде всего связано с тем, что ваш участковый врач знает о вас больше, чем кто-либо другой. То есть он может сформировать единое мнение о состоянии вашего здоровья.
1: А это платная история или можно также попасть в дневной стационар по ОМС, ДМС от работодателя?
2: Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр является активным участником реализации территориальной программы государственных гарантий Свердловской области. В рамках ОМС по полису основному человек может получить у нас реабилитационную терапию. К сожалению, количество квот на календарный период выдается нам только в 10% потребности от общего количества прооперированных пациентов, но это возможно, получив направление от врача участкового, либо же от врача, который занимался реабилитационной историей пациента на втором этапе в условиях круглосуточного стационара. Может быть выдано направление, и в этом случае мы обязаны предоставить медицинскую помощь в рамках ОМС. Если история эта не сложилась, человек, допустим, был выписан, и срок у него периода возможного для реабилитации в рамках ОМС уже вышел за рамки допустимого, там свыше 4 месяцев, в этом случае решение принимает врачебная комиссия организации по месту жительства. И на основании заключения врачебной комиссии, и также в любом случае человеку должно быть выдано направление на лечение.

условиях дневного стационара, он приходит к нам. Но эти услуги уже будут оказаны либо ему на платной основе за счет личных средств, либо средств работодателя, либо в рамках полиса добровольного медицинского страхования. Когда врач выдает направление пациенту на получение реабилитационного

0: будет либо выписки из амбулаторной карты, либо заключение врача-специалиста, которое пациент имеет на руках, где прописан курс рекомендуемого реабилитационного лечения и прописаны номенклатуры тех услуг, которые должны быть по физиотерапии нами предоставлены. Если у пациента такого заключения нет, проблемы в этом мы тоже особо большой не видим, потому что наши врачи-физиотерапевты имеют возможность провести консультирование пациента здесь сейчас. Единственное, существует определенный порядок обследования лабораторного и инструментального. Здесь, конечно, мы ждем от своих пациентов, что они придут к нам с результатами электронейромиографии, если речь идет о контрактурах после операции или травм. Заключение электрокардиографического исследования, если у пациента есть заболевание сердечно-сосудистой системы. Общий анализ крови клинический и рентгенологические данные, подтверждающие факт контрактуры либо травмы.
1: А если говорить о процедурах, поддерживающих здоровье, например, я хочу записаться на классический массаж. Должна ли я тоже проходить какие-то анализы, обращаться к специалисту, или я могу просто через регистратуру записаться?
0: Все зависит от того, что вы знаете о себе. То есть если у вас есть какие-то заболевания, связанные, опять же, с опорно-двигательным аппаратом, с состоянием позвоночника, не дай бог заболевания легких, в этом случае требуется заключение врача. И в этом случае, опять же, мы рекомендуем обратиться к терапевту по месту жительства. Нет такой возможности, наш терапевт может проконсультировать пациента. Если вы знаете о том, что у вас есть хроническое заболевание кожных, например, которые бывают периоды обострения, когда к человеку прикасаться вообще нельзя. В этом случае будет требоваться заключение врача-дерматолога. Mm-hmm. Если будет у нас проблема, связанная, например, с применением таких грубых, я скажу, методик, потому что наш классический массаж, он выполняется не только руками. Существуют определенные еще дополнительные, так скажем, массажные ножи, мы их называем. То есть это дополнительные металлические пластины, когда есть триггерный участок мышечной ткани, который необходимо разбить, промять как следует. Опять же говорю, без заключения врача-терапевта мы прикасаться к пациенту, по сути дела, не должны.
1: Спасибо вам большое за ценную информацию, за интересный разговор. Это был проект «Здоровое мнение». С вами была Полина Бажова. Я желаю всем приятного вечера. И, конечно же, я желаю всем здоровья.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
4: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета. В Сатурне. Теннет Т4. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4. От 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37. И по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Это вселяет уверенность. Лада Гранта. Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. Лада Гранта держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера Лада. Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Лада Гранта седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Быть мамой – это каждый день.
5: Мам, я голоден.
6: Мам, не скучно.
5: Мам, можно планшет?
4: Но есть одно «мам», которая звучит особенно сладко.
5: Мам, давай въем сам!
4: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
7: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

20 августа с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз начинает системное применение контейнеров для отгрузки метизной продукции мелющих шаров. Данное решение обусловлено стремлением к стандартизации логистики, повышению сохранности грузов и улучшению клиентского опыта. Компания активно расширяет парк как специализированных, так и универсальных контейнеров. Рынок предлагает достаточный выбор таких модулей для мультимодальных маршрутов, что делает их полноценной и выгодной заменой крытым вагонам, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Лето подходит к концу, а клещи продолжают нападать на уральцев. За неделю в Свердловской области зафиксировали 61 случай присасывания, рассказали в Роспотребнадзоре. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. Всего клещи покусали 17,5 тысяч свердловчан. Учтены только те, кто обратился к медикам или сдал клеща на обследование. В больнице области госпитализировали 123 пациента с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 250 с клещевым боррелиозом. В июле годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 6,2% против 6,9% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России. При этом показатель в регионе остается немного выше общероссийского уровня.

0: 6%. Продолжили дешеветь базовые продукты. Яйца, сыр и сливочное масло снижаются в цене уже несколько месяцев подряд. Это связано с ростом производства сырья и конкуренции между переработчиками. Так, сливочное масло за год подешевело более чем на 15%, при этом цены на отдельные продукты выросли. Заметнее всего подорожал сахар. В избирательной комиссии Свердловской области определили порядок расположения партии в бюллетене на выборах в законодательное собрание региона. Места распределили во время жеребьевки с участием представителей зарегистрированных партий. Выборы депутатов Госдумы и законодательного собрания Свердловской области пройдут 18, 19 и 20 сентября. Оба парламента будут формироваться по смешанной системе. Половину депутатов изберут по единому округу, вторую половину по одномандатным округам. Кандидатов одномандатных мандатников разместят в бюллетенях в алфавитном порядке. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: кубкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагилавтоне» Аверта. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.
3: Finally let go, it comes back to you.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Очит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12-Восток. Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Очитском городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 13 до 22 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните 230-100, 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй.

0: от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
0: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуск в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
0: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Это вселяет уверенность «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз. Подарок навсегда». Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
6: Официальный дилер «Хавейл» «Аками Тагил» объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене. От 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
7: Реклама. ООО «Тагил» — не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуск от комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

все так круто.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил-Автони». Оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представителей российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами по многим направлениям, в том числе и туристическому, рассказали в пресс-службе мэрии. В Поднебесной капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня. В основном благодаря своей практичности и дешевизне. Евраз начинает системное применение контейнеров для отгрузки метизной продукции мелющих шаров. Данное решение обусловлено стремлением к стандартизации логистики, повышению сохранности грузов и улучшению клиентского опыта. Компания активно расширяет парк как специализированных, так и универсальных контейнеров. Рынок предлагает достаточный выбор таких модулей для мультимодальных маршрутов, что делает их полноценной и выгодной заменой крытым вагонам, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Камеры фото- и видеофиксации в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Лица, управляющие мототранспортом, которые не используют мотошлем, подвергают свою жизнь опасности. Сейчас этот вид правонарушения уже способны выявить свыше сотни камер. Всего же в Свердловской области круглосуточно действует около 400 стационарных комплексов, более 60 передвижных и 29 мобильных. Лето подходит к концу, а клещи продолжают нападать на уральцев. За неделю в Свердловской области зафиксировали 61 случай присасывания, рассказали в Роспотребнадзоре. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. Всего клещи покусали 17,5 тысяч свердловчан. Учтены только те, кто обратился к медикам или сдал клеща на обследование. В больнице области госпитализировали 123 пациента.

0: пациента с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 250 с клещевым боррелиозом. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: бесплатной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 13 до 22 градусов тепла.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru.
5: Категория 0+.
6: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Во Вьетнаме таксист по имени Кван оказался в неловкой ситуации. После поездки пассажир из Индии заявил, что у него нет денег. Вместо оплаты он предложил искреннее спасибо и спокойно вышел из машины. Кван остался в шоке и даже не попытался его остановить. История вызвала бурное обсуждение в интернете. Одни критиковали пассажира за обман, другие – Квана за мягкотелость. Но коллеги встали на его защиту. Иногда водители так устают за смену, что просто не могут реагировать. Видимо, искреннего «спасибо» на заправке не хватит, а ездить за «спасибо» можно только в хорошем настроении. Во Флориде есть ресторан, где раз в месяц проводят необычные ужины. Посетителей приглашают насладиться едой в обнаженном виде. В класс Sorry Steakhouse считают, что это помогает гостям раскрепоститься и почувствовать свободу. Билет стоит от 173 до 344 долларов, в зависимости от категории. На таких мероприятиях есть строгие правила. Запрещены прикосновения без согласия, а также требуется уважать других гостей. Заведение оставляет за собой право отказать в обслуживании. Главное, чтобы никто не забыл оставить одежду дома. Хотя, возможно, организаторы специально завысили цены, чтобы желающих было меньше. Полицейские из американского города Даннеллен решили бороться с водителями, которые отвлекаются на телефон за рулем. Они устроили рейд в необычных маскировочных костюмах, переоделись придорожными кустами. За 6 часов такой скрытой работы они выписали 74 штрафа. Полицейские признались, что маскировка выглядит немного забавно. Но они уверены, не заметят их только те, кто не смотрит на дорогу. А именно такие водители и нарушают правила. Автовладельцам напомнили, никакой звонок не стоит внимания, если вы за рулем. А если на обочине вдруг шевельнулся куст, возможно, это не ветер, а закон. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

20 августа с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экспо.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле могут появиться китайские модульные капсульные дома. Этот и другие проекты обсудили на встрече представители российского и китайского бизнеса, организованной торгово-промышленной палатой города. Предприниматели из китайского Харбина планируют сотрудничать с уральцами по многим направлениям, в том числе и туристическому, рассказали в пресс-службе мэрии. В Поднебесной капсульные отели уже много лет пользуются большой популярностью как инструмент отдыха выходного дня. В основном благодаря своей практичности и дешевизне. Евраз начинает системное применение контейнеров для отгрузки метизной продукции мелющих шаров. Данное решение обусловлено стремлением к стандартизации логистики, повышению сохранности грузов и улучшению клиентского опыта. Компания активно расширяет парк как специализированных, так и универсальных контейнеров. Рынок предлагает достаточный выбор таких модулей для мультимодальных маршрутов, что делает их полноценной и выгодной заменой крытым вагонам, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Камеры фото- и видеофиксации в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Лица, управляющие мототранспортом, которые не используют мотошлем, подвергают свою жизнь опасности. Сейчас этот вид правонарушения уже способны выявить свыше сотни камер. Всего же в Свердловской области круглосуточно действуют около 400 стационарных комплексов, более 60 передвижных и 29 мобильных. Лето подходит к концу, а клещи продолжают нападать на уральцев. За неделю в Свердловской области зафиксировали 61 случай присасывания, рассказали в Роспотребнадзоре. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. Всего клещи покусали 17,5 тысяч свердловчан. Учтены только те, кто обратился к медикам или сдал клеща на обследование. В больнице области госпитализировали 123 пациента с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 250 с клещевым боррелиозом. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 августа на Среднем Урале облачно без осадков. Ветер юго-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 13 до 22 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.

0: Только в августе по специальной цене и доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3.
1: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Азрадар», ООО «Автостат». Реклама. ООО «Тагил Авто». Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

20 августа с 9:30 в связи с плановыми работами на электроподстанции будет приостановлено вещание «Экорадио», «Русского радио» и «Радио Максимум» в Нижнем Тагиле. Плановые работы продлятся до 16:00. Извините за доставленные неудобства.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

своей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Better be bop boom. Bop boom.

I'm gonna be.

пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

леди, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.